0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Орозбековдун төрагалыгы алдында координациялык штабтын жыйыны өттү. Орозбеков биргелешкен иштин негизги милдети коопсуздукка болгон коркунучтарды өз убагында аныктап, аларды нейтралдаштыруу, ошондой эле мекемелер аралык чечимдерди ыкчам кабыл алуу экенин айтты. Бардык тобокелдиктер алдын ала аныкталып, өз убагында жоюлушу керек. Штаб президент Садыр Жапаровдун тескемеси менен Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жана башка ири иш-чараларды даярдоо, өткөрүү мезгилинде коопсуздукту камсыздоо боюнча мамлекеттик органдардын ишин координациялоо максатында түзүлгөн. Координациялык штаб күнү-түнү ыкчам режимде иш алып барат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акунбеков чакан кубаттуулуктагы кайра жаралуучу энергия булактары боюнча комитеттин төрагасы Азамат Осмонбаев менен жумушчу жолугушуу өткөрдү. Анда агроөнөржай комплексине заманбап жана инновациялык технологияларды киргизүү, тармактын натыйжалуулугун жогорулатуу жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга багытталган долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Ошондой эле айыл чарбасында кайра жаралуучу энергия булактарын колдонуу мүмкүнчүлүктөрү, пилоттук демилгелерди ишке ашыруу жана тармактын туруктуу өнүгүүсүн өбөлгө түзүүчү кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү боюнча пикир алмашуу болду. Мектепке электрондук каттоонун экинчи этабы уланууда. Бул этапта ата-энелер жашаган жерине карабастан бош орундар бар мектепти тандап баланы каттай алат. Экинчи этапта 21 миңден ашуун бала катталды. Өтүнмөлөрдү онлайн түрдө мектеп Едуков KG сайты же Түндүк, Мегапей жана башка банк тиркемелери аркылуу тапшырууга болот. Быйыл 1-чи класска 2019 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин жана 2020 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин төрөлгөн балдар кабыл алынууда. Эркеш там автожол өткөрүү пунктунда курулуш иштери улантылууда. Учурда өткөрүү пунктунун аймагында башкы кире бериш дарбазасы, экспорттук багыттагы өткөрүү пункту, инспекциялык кароо комплекси, кызматкерлер үчүн жатакана, өрт коопсуздугу үчүн суу резервуар, жүктөрдү кайра жүктөөчү ангар, коомдук санитардык түйүндөрдү куруу иштери жүрүп жатат. Жумуштарды Кыргыз автожол Юк жана Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы аткарууда. Нарында курулуп жаткан 100 мегаваттык кулаанак кесинин курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Долбоор келерки жылы ишке кирип, жылына 330 миллион киловатт-саат электр кубаты өндүрүлөт. Ички инвестордун каржысы менен ишке ашып жаткан ири долбоордо миңдеген жумуш орду түзүлгөн. Теңиртоодогу азыркы эң ири долбоор бул кулаанак кеси. Ишке кирсе жылына 330 миллион киловатт-саат электр кубатын өндүрөт. Учурда жалпы жумуштун 60% аяктап калды. Келерки жылы эгемендүүлүк майрамында пайдаланууга берилет деп пландалууда. Долбоорду ички инвестор ишке ашырып, 150 миллион АКШ долларынан ашык акча сарптап жатат. Кеске керектей турган бардык курулуш материалдары атайын лабораториялык сыноодон өтүп, андан соң гана пайдаланууга уруксаат берилет. Европа өлкөсүнөн алынып келинген жабдуулар менен мындагы кум шагылдан тартып темир бетондорго чейин атайын адистердин көзөмөлүндө. Нарын өндүрүш ишканасы жоопкерчилиги чектелген компаниясынын курулуш лабораториясынын сапат боюнча менеджери Атыркүл Момункулованын айтуусунда.
1: Это в стране единственный экземпляр в нашем производстве имеется.
2: Мына бул жабдык Кыргызстанда бизде гана бар. Бул болсо өлкөдө эки эле жерде болсо, анын бири бизде. Бул жакта колдонулган бетон, ширеткен темирлер дагы текшерилип турат. Бардыгы автоматташтырылган. Жумушчуну ашыкча убара кылбайт.
0: Суу топтоочу дамбада болсо жумуштар 90% аяктап калды. Ал эми дамбадан кеске суу алып баруучу 6,5 чакырым деривациялык канал казылып, бетон жаткырылууда.
3: Бул жерде бетондоо иштери жүрүп жатат. Көлөмү боюнча айтсак, бул каналга 200 куб суу батат. Казуу иштерин 80% аяктап калды. Под бетонка бетон куюлуп атат. Андан кийин геомембрана салынат, андан кийин конструктивный бетон окот. Арматура салынып бетондолот. Азыр 1 километрдей жери уже бетондолуп атат азыр.
0: Кесте миңден ашык жумуш орду түзүлгөн. Алар жай кышы, күнү-түнү, эки нөөмөт менен иштейт. Көпчүлүгү жергиликтүү тургундар болсо, республиканын башка аймактарынан дагы келет. Алардын арасында Эмгек талаа айылынын тургуну Октябрь Исаев жана Жалал абаддан келген Майрамбек Нотиев бар.
4: Башка жактан келгендер, бияктан жатаканага жатышат. Условиясы бар жакшы.
5: Аларга башка менен салып келтиришет.
4: Ооба, алардан да жакшы. Бактым алып барып кылат.
6: Жалал абаддан келген бригадабыз. Биз өзүбүз бул бригада Россияда 2-3 кез куруп келгенбиз. Тажикстанда иштедик.
5: Жалаң кес менен.
6: Жалаң кес менен иштеп келатамбыз. Быйыл. Анан муну өзүбүздүн жерге келип, өзүбүздүн мекенибизге кес куруп атабыз. Кудай буйруса жакшы.
0: Куланак кеси облуска бир гана электр кубатын өндүрүү менен пайдаланып келбестен 5000 гектардан ашык айдоо жерине сууга суу жеткирүүнү да жакшыртат. Себеби кестеги топтолгон дамбадагы суудан Куланак өзү агып чыгуучу каналга суу алып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыркы тапта 5 чакырым жаңы сууга суу каналы курулууда. Ал үчүн өлкө казынасынан 655 миллион сом бөлүнгөн. Мурда бул айдоо жерлерге суу алыш үчүн электр насостор колдонулуп, ал үчүн жылына 9 миллион сомдон ашык акча электр энергиясына сарпталчу. Кес бүтүп суу берилсе 5000 гектардан тышкары кошумча жаңы жерлер дагы өздөштүрүлөт. Кыргызстан 4 айда чет жака 15 000 тоннадан ашык жүгөрү экспорттоду. Бул тууралуу статистика комитетинин маалыматында айтылат. Январь-апрель айларында чет жака 123 миллион сомго экспортолду. Өлкө жүгөрүнү Өзбекстан, Афганистан, Тажикстан, Кытай жана Россияга саткан. Өткөн жылдын 4 айында чет жака 12 000 тонна кеткен. Ош облусунун Ноокат районунда кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноо иштери активдүү жүрүүдө. Учурда район боюнча 1700 гектар жер аянтындагы дан эгиндери жыйналды. Талаа жумуштарын үзгүлтүккө учуратпай өз убагында бүткөрүү үчүн мамлекет тарабынан тиешелүү шарттар түзүлүүдө. Учурда өлкө тарабынан дыйкандарга жеңилдетилген баада литри 81 сомдон дизелдик күйүүчү май берилүүдө. Ноокен районунда сел суусу кирген 64 турак жайдын куруу жайы тазаланды. Маалыматка ылайык, селден зыян тарткан 450 ашык турак жайдын 68 куруу жайы сел калдыктарынан тазаланды. Учурда тазалоо иштери улантылып, кошумча күч жана техникалар тартылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кырдаал толук көзөмөлгө алынып, сел кырсыгынын кесепеттерин жоюу иштери бардык тиешелүү кызматтардын катышуусунда үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Эске салсак, 13 июль күнү катуу жааган жамгырдын кесепетинен Кочкур Ата шаарында Алиев айыл аймагында жана Момбеков айыл аймагына караштуу Бостон, Курулуш жана Көп Там айылдарында сел жүргөн. Нөшөрлөп жааган жамгырдан улам кооптуу кырдаал жаралып, аймакка 3-чү даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилген. 20 июлдан тарта Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилиши убактылуу толугу менен жабылат. Бул кесилиште жаңы транспорттук түйүн жана көпүрөнү куруунун 2-чи этабынын алкагында иштер жүрөт. Долбоордун 1-чи этабынын алкагында Бакаев көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чейинки тилкеси ачылган. Кыргызстанда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жаш окумуштуулары үчүн уюштурулган эл аралык илимий билим берүү лагери ишин улантууда. Билим берүү жана илимий программадан тышкары катышуучулар чыгармачылык боюнча мастер-класстарга дагы активдүү катышып жатат. Жаш окумуштуулар комуз жана гитара чертүүнү үйрөнүп, карапа жасоо, сүрөт тартуу жана декоративдик колдонма өнөр боюнча сабактарга катышууда. Чыгармачылык программа лагердин маанилүү бөлүгү болуп саналат. Ага ШК өлкөлөрүнөн келген катышуучуларга Кыргызстандын маданий мурасын терең таанып билүүгө, бири-бири менен пикир алышып, бейформал шартта тажрыйба алмашууга шарт түзүлүүдө. Испаниянын улуттук курама командасы 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын жарым финалында Францияны 2-0 эсебинде жеңип, финалга жолдома алды. Бул Испаниянын 2010 жылдан берки алгачкы дүйнө чемпиондугунун финалына чыгышы. Эми финалда Испания Англия менен Аргентинанын оюнунан кийинки жеңүүчү командага каршы ойнойт. Ал эми Франция 3-чү орун үчүн дагы бир жарым финалда жеңилген команда менен беттешет. Финал жана 3-чү орун үчүн оюндар 19 июлда өтөт. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, рубль 1 сом 13 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып жатат. 18 июлга чейин Кыргызстандын аймагында аномалдуу ысык аба ырайы күтүлөт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 38-40 градуска чейин. Ошондой эле Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде 43 градуска чейин жогорулашы күтүлөт. Мындай кургак ысык аба ырайынын учурунда организмди суусуздандыруудан жана ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз күн ачык жерлерге көп жүрбөөгө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири сугаруу сунуш кылынат. Абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу республиканын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт жана суу ташкыны коркунучу дагы бар. Бүгүн 15 июлда абанын температурасы Чүй өрөөндө 40 градуска чейин ысыйт, Суусамырда 27, Талас өрөөнүндө 30-35, Баткен, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 41 градуска чейин ысыйт, Ысык Көлдө 25-30, Нарын 23-28. Бишкек шаарында абанын температурасы 35-37 градус.
7: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Прямая связь».
8: Итак, работа Беринчи Радио в прямом эфире продолжается на волне Беринчи Радио. Как всегда, в это время программа «Прямая связь». Дорогие наши слушатели, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. Итак, в Кыргызстане дан старт трем новым реформам. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев на недавнем аппаратном совещании в администрации президента анонсировал, что в стране дан старт трем реформам в рамках правительственных акселераторов, в их числе расширение доступа к государственному пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов Кыргызской республики, которые осуществляют свою трудовую деятельность в неформальном секторе за рубежом. Адылбек Касымалиев поручил профильным государственным органам обеспечить реализацию данной реформы в течение 100 дней и представить конкретные результаты. Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, что правительственные акселераторы – это проекты, которые реализуются государственными органами и органами местного самоуправления совместно с гражданским и бизнес-сообществом с целью развития страны и благополучию наших граждан. И если мы сегодня будем говорить об усилении доступа к пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, здесь необходимо отметить, что пенсионное обеспечение трудовых мигрантов из Кыргызстана за рубежом регулируется как национальным законодательством, так и международными соглашениями. Основные аспекты включают договоры с другими странами, соглашения в рамках Евразийского экономического союза и общие принципы государственного социального страхования. Кстати, хотела бы привести пример, что с 1 января 2021 года действует соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза. Документ обеспечивает взаимное признание пенсионных прав граждан Кыргызстана, Казахстана, России, Армении и Беларуси, которые работали на территории других стран-участниц. Не секрет, наши соотечественники работают не только в странах Евразийского экономического союза. Они работают в таких странах, как Корея, Турция, Австрия и во многих других зарубежных странах. И здесь, несомненно, могут возникнуть вопросы, насколько на сегодняшний день пенсионные права трудовых мигрантов защищены, при каких условиях, работая в другой стране, можно рассчитывать на выплаты, какие основные проблемы испытывают трудовые мигранты Кыргызстана при получении пенсионного обеспечения, почему некоторые соотечественники остаются вне системы пенсионного обеспечения и социального страхования. Поговорим сегодня о том, какие меры предпринимает государство для защиты пенсионных прав трудовых мигрантов и насколько вообще трудовые мигранты информированы о своих пенсионных правах. И все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, на прямой связи начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Кыргызской Республики Джинишбек Мухамбетов. Джинишбек Уркалыевич, здравствуйте. Мне, как всегда, приятно видеть вас в студии прямого эфира.
9: Спасибо.
8: Итак, Джинишбек Уркалыевич, позвольте мне вас поприветствовать еще раз. Мы сегодня с вами будем говорить о вопросе пенсионного обеспечения трудовых мигрантов, которые работают в других странах. Мы сегодня об этом будем более подробно говорить. Почему? Потому что, как я уже проанонсировала, это об этом было сказано на очередном заседании, на очередном совещании с участием главы Кабинета министров. И мы понимаем, что значит, грядет реформа касательно расширения доступа к государственному пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, которые осуществляют свою трудовую деятельность, но это хорошо, когда легально. Но есть, к сожалению, такие трудовые мигранты, которые, соответственно, начинают работать нелегально, и мы, конечно, будем сегодня говорить, чем это чревато для получения, ну, может быть, дальнейшего получения пенсии. Мне хотелось бы, Джинишбек Уркалыевич, вот с чего начать наш сегодняшний разговор. Мы в наших программах неоднократно говорим о том, что забота о пожилых людях является одной из приоритетных задач государства и всего нашего общества. Что касается вопроса пенсионного обеспечения, то этот вопрос в силу своей социальной значимости все эти годы играет огромную роль в экономической, общественно-политической жизни страны и финансово-бюджетной сфере государства. На ваш взгляд, Жанишбек Уркалыевич, почему вопрос пенсионного обеспечения, он как никогда актуален? Тем более мы сегодня, а мы будем на этом сегодня делать приоритет, актуален вопрос пенсионного обеспечения, актуален для тех трудящихся, которые работают за рубежом, но опять же в неформальном секторе. Поэтому мне хотелось бы начать наш сегодняшний разговор именно с этого.
9: Спасибо за предоставленное время эфирное. Хотел бы поздороваться со всеми нашими радиослушателями, телезрителями. Да, социальный фонд на протяжении уже с 93-го года, как образовался соцфонд, ведет работу в том числе именно по вопросу пенсионного обеспечения в будущем трудовых мигрантов. Слово «мигрант» появилось у нас после распада Союза, когда массово все начали уезжать на заработки в другие страны. И с этого момента у нас начали возникать вопросы именно пенсионного обеспечения в будущем этих граждан. По статистическим данным Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на 1 сентября 2025 года, примерно официально лица, находящиеся за пределами Кыргызской Республики, насчитывается порядка 880 тысяч человек. Это вот официальные данные. И большинство из этих граждан у нас работают в Российской Федерации. Это 612 тысяч примерно. И многие граждане, которые уехали в то время, многие получили гражданство, постоянно проживают. Но вопрос тех лиц, которые временно пребывают и работают, ведут трудовую деятельность, у них вопрос пенсионного обеспечения, социального страхования остается требует еще доработки. Что касается граждан Кыргызской Республики, они, кто работает официально, у них заработная плата удерживается. Вот кто работает тоже за рубежом, в любом государстве, они тоже подлежат социальному страхованию наравне с гражданами того государства, где они пребывают. Вопрос именно касается, как вы вот подчеркнули, больше касается, наверное, тех лиц, которые нелегально работают. То есть у них нет разрешения на работу, где-то они подрабатывают, неофициально, и у них это все не фиксируется нигде. И в будущем у них появляются проблемы по социальным отчислениям. Соцстрахование предполагает, что человек, если работая, ведя трудовую деятельность, часть заработной платы перечисляет в пенсионные фонды, то в будущем ему гарантировано пенсионное обеспечение. Это все государство этим обеспечивает. Но есть лица, которые избегают уплату страховых взносов, налогов, сборов и так далее. Поэтому вопрос в данном случае касается тех лиц, которые нелегально работают в этих государствах. И они, чтобы им создать условия, кабинетом министров сейчас поставлена задача их привлечь к социальному страхованию, к системе социального страхования. У нас по закону о тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию предусмотрено, что человек, если не ведет никакую трудовую деятельность, не ведет, не получает доход, он вправе добровольно вносить страховые взносы на свой личный страховой счет и в будущем таким способом заработать себе стаж. Как вы знаете, в 2024 году для лиц, кто достигнет возраста мужчины 63 года и женщины 58 лет, Для них требуемый стаж понижен был до 5 лет. В 2025 году данный показатель был увеличен до 2026 года. Данные требования были 5 лет. С 2026 года в этом году уже 6 лет. И таким образом ежегодно требуемый стаж для выхода на пенсию будет увеличиваться к 45-му году 20 лет. Это как бы немножко тем лицам, кто достиг пенсионного возраста на общих основаниях. Это касается только 63-58. Для них дано такое право выйти на пенсию при минимальном стаже. 6 лет. А так раньше было требование 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин для получения права на пенсию. Поэтому в этих рамках лица, которые нелегально работают за пределами Кыргызской Республики, им, чтобы дать возможность, дано задание, чтобы проработать вопрос добровольного внесения страховых взносов через международные каналы. Поэтому сейчас ведомства, министерства над этим работают. И я надеюсь, что в скором времени принято будет решение, каким образом они могут, находясь за пределами, зарегистрироваться в системе идентификации и потом получить облачный электронную подпись. Потому что каждый человек, когда вносит, он должен подтвердить, что он сам внес страховые взносы на свой личный страховой счет и так далее. Поэтому каналы перевода денег, наверное, тоже будет это рассматриваться, потому что, как вы знаете, некоторые карточки уже в других государствах не работают. Там должна быть привязка еще сотовым оператором, связь должна быть WhatsApp или по другим каналам. Поэтому все эти моменты будут, наверное, сейчас в рамках рабочей группы рассматриваться. Что касается работы социального фонда по данному вопросу, мы уже давно ведем такую работу. И вот в рамках ЕАЭС у нас принято соглашение, подписано, и оно работает, как вы уже подчеркнули, с 1 января с 21 года вступил в силу соглашение. Это между 5 государствами. И пенсионное обеспечение этих граждан этих стран, он регулируется данным соглашением. Отличие данного соглашения в принципе пропорциональности. Если у нас пенсия назначается по территориальности, где он проживает, там, а тут принцип пропорциональности. То есть человек, работая в этих 5 государствах, если официально работает и перечисляет пенсионные взносы, пенсионные фонды в тех государств, то они будут в последующем будут защищены и путем перевода в виде пенсии при возникновении права по законодательству пенсионному того государства, где он работал, будет переводиться и экспортироваться в государство постоянного проживания. То есть кыргызский гражданин, если проработал в Российской Федерации, начиная с 2021 года, если у него шли отчисления, прибывая уже, закончив работу, прибывая в Кыргызстан, он вправе обратиться в наши органы социального фонда, и мы уже направляем запрос в Российскую Федерацию, пенсионный фонд. Они уже проверив его данные, если есть отчисления, они будут уже по своему законодательству определять право на пенсию. Если есть право на пенсию, то страховую пенсию они по своему законодательству посчитают и ежеквартально будут переводить на его счет сюда, в Кыргызстан. Угу. Точно так же взаимодействие идет между 5 государствами. Кроме того, у нас в 2015 году был составлен меморандум с Южной Кореей, пенсионная служба Южной Кореи. где оговаривается, что человек, если проработал в Южной Корее и перечислял накопительные средства в пенсионную службу Кореи, национальную пенсионную службу, то эти средства он может получить в виде перевода. Это была инициатива корейской стороны, потому что они к нам приехали, и мы уже заключили меморандум. И благодаря этому меморандуму в настоящее время люди уже получают свои накопления, mm-hmm. которые они оставили в корейской пенсионном фонде. Сейчас где-то порядка единовременно получили 107 человек. И средняя сумма, которую они получили, составляет где-то порядка $3800. Одно условие есть. Если человек, выехав уже после работы в Корее, выехав в течение 5 лет, может вправе обратиться. Поэтому мы все время, когда делаем выступления, об этом говорим, что если есть родственники, есть знакомые, пожалуйста, оповестите их тоже, что у них есть накопление. Если они официально работали в Корейской Республике, то они вправе получить их в виде перевода. Основная сумма плюс инвестиционный доход. Поэтому вот средние показатели таковы, что порядка $4000 они получают переводом на их личный банковский счет. Угу. Здесь социальный фонд только оказывает содействие в сборе документов и в соответствии требованиям законодательства корейской стороны. Вот поэтому я бы призвал всех с пониманием и с ответственностью отнестись к данной информации. В рамках соглашения у нас уже на сегодняшний день всего назначены пенсии 174 человек. Да, они получают, из них 156 граждан Российской Федерации, потому что большая часть наших граждан работает в Российской Федерации, получили гражданство, поэтому они запрашивают у нас данные. Мы вторую страховую часть пенсии с 2021 года, сколько они у них накопилось, mm-hmm. с учетом расчетов мы перечисляем уже в Российскую Федерацию. 15 граждан Казахстана назначена пенсия, 15 гражданам, 3 гражданам Беларуси. Ну, данное соглашение вступило в силу в 2021 году. Ну, вначале были очень долго недопонимания, какие-то люди не знали, куда обращаться. В настоящее время очень много уже запросов поступает в отношении тех лиц, кто проработал в этих государствах и имеет страховые взносы. Поэтому в этом направлении ведется работа. У нас еще заключен договор с Турецкой республикой. Потому что наши граждане тоже большая часть, если сейчас скажу, в Корее, например, работают около 12 тысяч, в Казахстане 70 тысяч, в США около 60 тысяч и в Германии около 13 тысяч. Эти граждане, вот я рассказывал, да, Турции, если работают, у нас тоже пропорциональный принцип, сколько он там заработал, за эту часть пенсионирует та сторона, mm-hmm. где он произвел отчисления с 2021 года. Но, прибывая в Кыргызстан, он вправе истребовать свои отчисления в виде пенсии. Поэтому все эти моменты у нас основаны на принципе пропорциональности. То есть, сколько где проработал за столько время, то государство будет уже экспортировать пенсию. Угу. Все эти моменты как бы дают право нашим легальным гражданам, которые работают официально. Ну, есть большая часть нелегально работающих, для них предоставлено право добровольного взноса. Они по прибытии в Кыргызстан могут внести добровольный взнос. в размере 8% от среднемесячной заработной платы по региону, потому что зарплата среднемесячная отличается по регионам. Например, в районе, например, в Сокулукском районе одна заработная плата, в Детогузском районе другая зарплата. Поэтому оно привязано к среднемесячной заработной плате по региону. По месту жительства они могут обратиться в органы социального фонда или в органы налоговой службы, потому что, как вы знаете, с 2019 года функции по сбору, администрированию, отчетности по страховым взносам полностью переданы в налоговую службу. К нам поступает информация о том, что данный гражданин произвел уплату страховых взносов, и для того, чтобы пополнить его страховой счет, информация поступает к нам. Мы, в свою очередь, пополняем их страховые счета для того, чтобы в будущем обеспечить их пенсиями. Поэтому добровольные взносы – это право дано каждому гражданину, кто, ну, совершеннолетнему гражданину, чтобы он заработал себе стаж. А как вы знаете, стаж в последующем дает право на пенсию.
8: Денисбек Уркалаевич, вот мы сегодня с вами говорим о том, что грядет реформа в вопросе усиления доступа к пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, которые заняты в неформальном секторе, которые работают нелегально. И здесь надо понимать, что неофициальная занятость – это своего рода основная угроза пенсионному будущему трудового мигранта. Но опять же, вы знаете, здесь, наверное, честно надо сказать, что если трудовые мигранты заняты в неформальном секторе, то, конечно, они сегодня что прежде всего выберут? Наверное, текущий заработок, чем будущую пенсию. И поэтому здесь, наверное, тоже все-таки надо понимать, что если ты страховые выплаты не будешь производить, то, соответственно, и пенсии тебе не видать.
9: Вот как раз мне на мысль пришло такое изречение, да, спасение утопающих – дело самих утопающих, действительно. Почему-то у нас вот по психологии сложилась такая тенденция, что государство обязано. Прежде чем требовать от государства, человек тоже должен думать о том, что у нас с 96-го года существует принцип страхования, то есть социального страхования. Это говорит о том, что если, как вы сказали, ты не платишь государству, пенсионному фонду страховые взносы, то в будущем ты будешь обделен от получения социальных гарантий. Но государство, конечно, будет поддерживать в виде социальной пенсии. Но это уже с республиканского бюджета. И сумма будет зависеть уже от состояния бюджета. А то, что пенсионные взносы платят, это уже от суммы страховых взносов напрямую будет зависеть и сумма пенсии. Чем больше страховые взносы платите сейчас, тем больше в будущем получите пенсию. Это прямая вот взаимосвязь между страховыми взносами и пенсиями. Почему у нас все время говорили, что почему в сельской местности пенсии низкие? Потому что за земельную долю наши сельхозпроизводители платили очень мизерные страховые взносы. Если за гектар они платили 300-400 сумм в год, и в том числе в каждом хозяйстве, если 5-6 человек, если поделите на 12 и поделите на 5-6 человек, это порядка 6-7 сомов в месяц. Ну, внося такие взносы, на что можно было рассчитывать? На минимальные размеры пенсий. Поэтому указом президента в 2024 году было принято решение во исполнение статьи 44 Конституции Кыргызской Республики, которая предусматривает пенсионное обеспечение в пределах прожиточного минимума. Поэтому были все пенсии доведены до 6900 на тот момент. С прошлого года, с 1 октября, этот показатель по данным Национального статистического комитета составил уже 7100. Поэтому на сегодня минимальный размер пенсии в Кыргызстане составляет 7100. До 2024 года, до 1 июля, у нас были категория лиц, которые получали и 1000 сомов, и 2000 сомов, потому что в соответствии с внесенными страховыми взносами и наличием страхового стажа назначалась неполная пенсия. Из-за этого у нас средние показатели пенсии тоже указывались ниже. На сегодня средний размер пенсии по республике в районе 11300 сомов. А в одно время он составлял где-то порядка 2000. Благодаря вот таким реформам, упрощениям, да, и принятым главами государства, главой государства решений, на сегодня минимальная пенсия составляет 7100 сомов. Mm-hmm. Поэтому, конечно, это недостаточно. Ну, над этим социальный фонд тоже работает. Как вы знаете, ежегодно мы индексируем размеры пенсий на процент, учитывая процент инфляции, повышение среднемесячной заработной платы, и смотря на эти показатели, мы индексируем ежегодно пенсии. В этом году тоже планируется повышение пенсии, ну, где-то в октябре, но по итогам полугодия мы уже будем видеть картину, сколько страховых взносов поступило в бюджет социального фонда. И исходя из этих данных, мы будем уже рассчитывать процент повышения, насколько мы можем. Потому что очень многие наши граждане, пенсионеры, уважаемые, спрашивают, насколько повышение будет в этом году. Уже вот год начался, и все спрашивают. Но, к сожалению, мы исходим из фактических реальных данных поступления страховых взносов. Uh-huh. Насколько мы можем в соответствии с бюджетом социального фонда повысить размеры пенсии в этом году.
8: Я напомню, телефоны прямого эфира 0312 39 21 90 и 0502 39 21 90. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте напомнить, что сегодня с вами на прямой связи начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Кыргызской Республики Денишбек Мукамбетов. Денишбек Куркалыевич, давайте выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас.
10: Саламатсыздарбы?
8: Саламатчылык.
10: Мен берейин деген суроом.
8: Угатабыз.
10: Сиз жанагы урматтуу министр. Мына страховой взноско жараша пенсия чектелет деп жатпайсызбы? Анан баарыбыздын эле Кыргызстандын граждандарыбыз тууралуу. Бирибизге сиз сыяктуу министрлик должность келет экен, бирибизге айылдагы дыйкан болуп иштейт экенбиз, ар кайсы кызматтарда иштейбиз да. Туурабы? Анан кийин баягы зарплатка ылайыктуу биз страховой взносту төлөйт экенбиз. Анан кийин пенсияга чыгарда возраст келгенде ошол страховой взносубузга жараша пенсия чектеп жатасыздар, туурабы бул?
9: Ооба.
10: Туура да, ошол канча акча төлөп төлөдүк, биз ошого жараша чектедиңер дагы. Мисалы үчүн сиз министр, просто пример үчүн айтайын да, бир энный сумманы айтайынчы, 50,000 менен пенсияга чыктыңыз. Мисалы үчүн мен болсо дыйкан болуп жүрүп минимальный 7000 менен пенсияга чыктым, анан күзүндө пенсияны көтөрөбүз деп атасыз, туурабы?
9: Ооба, ооба.
10: Жараша бул деген жанагы страховой взноска жараша бүт баарын учитывать этип майда тыйын тыпырынан өйдө эсептеп туруп анан пенсия чектедиңер да.
9: Ооба.
10: Жанагы страховой взнос бир жолу учитывать этти да, учитывать этип туруп анан пенсия чектедиңер да. Андан кийин октябрь келет, мына октябрь келгенде процент менен кошобуз деп жатасыздар. Мисалы үчүн 10% алайын, 10% кошсо сизге 5000 сом кошулат, 10% менен мага 750 сом кошулуп атат. Бул деген пенсияга чыккандан кийин биздин жанагы страховой взносубуздун баары тең учитывать этилгенден кийин сиз министрсизби, мен дыйканмынбы, биздин статусубуз бирдей. Сиз деген учитывать эттиңиз. Андан кийин мен мисалы үчүн пенсияга чыктым, ошол процент менен кошкондо, ошо ойдон эле сизге 5000 кошулат экенде, мага 700 кошулат. Өмүр бою тиги дүйнөгө кеткенче баягы дыйкансың сен деп туруп ушинтип басынтып жүргөн туура эмес да. Бул гумандуулукка такыр жатпайт. Ушундай процент менен кошпостон сиздер деген мындай ойлонуп көрсөңүз өзүңүз. Гумандуулукка жатпайт да.
8: Спасибо вам за то, что позвонили. Пожалуйста, Жинишбек Уркалаевич.
9: Ну, раз на кыргызском...
8: Ответим тогда на государственном языке.
9: Да, Уржиол Саламатспу, кечересме мен министр эмесмин.
8: Я уже отметила, да.
9: Башкармалыктын башчысы болом. Коомчулук мүнөзү алып баруу. Туура маалымат берип кетейин. Туура айтып атасыз. 50,000 пенсияга чыгып төлөгөнүнө жараша деп. Ошол эле учурда мен сизге жана дагы айтып кеттим, эсиңиздерге салып коеюн, Кыргызстанда социалдык камсыздандыруу принциптерине негизделген пенсиялык система иштейт. Канчалык көбүрөөк акча төгүлсө, ошого жараша келечекте пенсиясын алыш керек. Анан туура пенсияга чыккандан кийин баары бирдей статуста болот. Биз үчүн мисалы үчүн министрби же айыл чарбада иштеген адамбы же жөнөкөй карапайым үйүндө отурган кожойкеби, ал биз үчүн баардыгы урматтуу пенсионерлер болуп эсептелет. Ошондуктан сиз дагы мындай туура маалымат берсеңиз жакшы болот эле. Анан антип биз бөлбөйбүз категорияга жараша деп. Бизде даже эмебизде андай бөлүнгөн эмес да. Биз үчүн ар бир жаран урматтуу, биздин жараныбыз пенсияга чыгуучу адам катары баардыгын бирдей мамиледе кабыл алып, ошол мыйзамдардын чегинде пенсия чегеребиз. Пенсиянын көтөрүлүшү боюнча суроо берип кеттиңиз. Туура, мен жана жогоруда да айтып кеттим. Мисалы үчүн төккөн суммасы 6 сом болгон адамга ошол эле учурда жалгыз өзү 50-60 адамдын пенсиясы менен камсыздап аткан адам төккөн айлыгынан акчасы менен салыштырып сиздин оюңузча салыштырган туура болобу? Бул өзүңүз айткандай социалдык камсыздандыруу принциптерин жокко чыгарып салат. Анда төлөп эмне кереги бар деген суроо пайда болот да. Анда айлыгыңдан кыскартып туруп төлөп берип кой дагы, кийин баары бир ошол эле пенсияга чыгат экенсиң деген ой калбасын да. Келечекте биз ошол принципти күчөтүүгө барышыбыз керек. Анткени ар бир жаран өзүнүн келечектеги пенсиясын азыртадан кам көрүш керек деген принцип менен иштеп келебиз. Ошондуктан биз айтып атпайбызбы, ким төлөгөн акчасына жараша көп акча төлөгөндөргө ооба, анткени алар пенсиялык фондко чоң салым кошкон. И учурдагы пенсионерлерди пенсия менен камсыз кылууда зор салым кошкондугу үчүн пенсиясы ошондой өлчөмдө чыгып атат. Бирок ошол эле учурда биз көбөйтүү жүргүзүп атканда менен бул системада биринчи күнү иштеп аткан жокмун. Мен башыма көп нерсе өттү. Баягы 93-жү жылдардан бери түптөлгөн социалдык фонддун системасында пенсияларды убагында төлөй албаган учурлар болгон. Товарлар менен берген учурлар болгон. 5 айлап кечиктирип төлөгөн убактар болгон. Азыр эми Кудайга шүгүр, убагы менен баягы мыйзамда жазылган өтүп кеткен айга эмес, биз үстүбүзгө айга төлөйбүз. Мисалы үчүн азыр май айынын пенсиялары төлөнүп атат. Ошол эле учурда пенсиянын жанагы орточо өлчөмү акырындык менен өсүп отуруп мына азыркы күндө 11,300 сомдун тегерегинде. Бул көрсөткүчкө дагы жетиш үчүн көптөгөн эмгекти талап кылды. Кызматкерлерибиз ар кандай жолдор менен пенсияны көбөйткөнгө аракет кылып келгенбиз. Пенсиялардын жогорулашы боюнча

0: мемлекеттің есебінен қаржылана тұрған пенсияның базалық бөлігін айырмасы қатары төленіп беріліп отырады. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр, бардыгы Кыргызстан жараны болгондон кийин татыктуу пенсия алганга укуктуу. Ошондуктан көп алгандарга ошо төккөн акчасына жараша, азыраак алгандарга жанагындай минималдык чек коюу менен өйдөлөтүп көбөйтүүнү киргизип атабыз. Бул практика көп жылдан бери келе жатат. Анткени эгер баягы жайына коюп канча төлөсө ошого жараша десек, өтө эле аз пенсия алгандардын саны көбөйүп кетмек. 2000-чи жылдары жана жашоо минимумунан төмөн алган пенсионерлердин саны 87-90% болчу. Азыркы күндө 35% тегерегине түшүрдүк да. Анан эмнеге мындай көрсөткүч деп сурап калышыңыздар мүмкүн, анткени жаңы чыгып аткандар бар. Анан жана баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсиялар бар. Үчүнчү топтогу майыптар бар, алардын пенсиялары пайызда эсептелет. Анан үчүнчү топтогунун базалык бөлүгү республикалык бюджеттен берилип аткан 50% гана төлөнөт. Ошондуктан кичине көрсөткүчтөр төмөнүрөөк. А так азыркы күндө 7100-дөн эгер стажы толук болсо пенсия алгандардын саны Гоэль.
1: Денисбек Уркалаевич, мы с вами сегодня говорим о том, что трудовые мигранты, которые работают в других странах и которые задействованы в неформальном секторе, они не охвачены социальным страхованием, да? Скажите, пожалуйста, вот насколько у социального фонда страны, может быть, с государственной налоговой службой, есть в планах, может быть, простимулировать среди трудовых мигрантов, которые, опять же, работают в неформальном секторе, нелегально, добровольно вносить, оплачивать страховые взносы. Мы понимаем, что дело-то добровольное, но они же должны думать о будущей пенсии, и поэтому я не зря тоже сделала упор, что для большинства трудовых мигрантов здесь самое главное текущий заработок, а не то, что будет с моей будущей пенсией. Поэтому насколько, может быть, стоит вопрос стимулирования среди трудовых мигрантов добровольно эти страховые взносы оплачивать?
0: Да, действительно, это, наверное, человеческая натура, что пока не наступит время выхода на пенсию, человек об этом, оказывается,
1: особо не думает.
0: Ну, в то же время я хотел бы подчеркнуть тот факт, что в последнее время наша молодежь очень заинтересована в этом. Через приложение Түндүк они узнают свои отчисления, интересуются, почему за какой-то период отсутствуют данные, из-за чего, как можно увеличить будущую пенсию, каким способом. Да, трудовые мигранты – это те лица, которые находятся за пределами Кыргызской Республики. Но в то же время у нас есть каналы, есть сайт социального фонда, есть сайт налоговой службы. Через интернет-связи можно доступно получить информацию о своих правах, в том числе и о социальном страховании и пенсионном обеспечении в будущем. Мы будем в этом направлении усиливать работу, потому что в свое время, когда мы принимали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС, в свою очередь российская сторона тоже изъявила желание помочь нам. Мы работаем над этим, что нужно выводить нелегальных мигрантов из тени, чтобы они тоже платили в пенсионные фонды этих стран. Ну, это же в свою очередь дает право будущим назначить у нас пенсию, потому что мы учитываем те взносы, которые перечисляли в пенсионные фонды этих государств, наравне с нашими взносами. Поэтому есть очень хорошая тенденция, есть очень хороший стимул в том, чтобы в будущем они получили пенсию. Тем более сейчас во многих государствах ужесточают вот именно трудовую занятость мигрантов, и надеюсь, что наши граждане тоже с пониманием, когда выезжают за пределы, отнесутся и будут стараться работать легально. Потому что это и их будущее в пенсионном обеспечении. Есть еще у нас такой момент, что многие лица, которые выезжают за пределы на заработки, у них имеются земельные доли, которые когда-то было выделено государством. С этого года мы их тоже перевели на добровольную основу, но оставили право выбора. Человек, если имеет земельную долю в сельской местности, он вправе вносить добровольно взносы за земельную долю. В этом случае эти средства поступают на его личный страховой счет и накапливаются как страховой стаж. Я думаю, что многие, которые вот я озвучил, да, около 900 тысяч наших граждан, из них, наверное, большая часть имеет земельную долю, потому что государство в свое время выделило им земельные доли. Поэтому они вправе вносить добровольно в таком направлении. Это тоже пойдет на их личный страховой счет. Все, что платите в пенсионный фонд, они все оседают на ваших личных страховых счетах. Вы не думаете, что они куда-то исчезнут. Mm-hmm. Нет, они остаются в пенсионном фонде, в социальном фонде. И ведутся записи постоянные, что данный человек уплатил столько-то страховых взносов и заработал столько-то стажа. Об этом, как я ранее сказал, вы можете ознакомиться через приложение Tündük. Открываете работу, там есть раздел «Работа». Они немножко изменили сейчас это, Tündük тоже, интерфейс, да, и там есть графа раздел «Пенсия» и раздел «Работа». Вы открываете раздел «Работа», и там высвечиваются все ваши данные, сколько вы платили, какая зарплата была. И вы можете проверить свои отчисления и удостовериться, что они, да, есть. Это основа для назначения пенсии в будущем, потому что, вы знаете, в скором времени мы планируем ввести проактивное назначение пенсии, то есть человек, если достигает на общих основаниях 63 года мужчины, 58 женщины, то мы, исходя из базы данных, мы будем выбирать людей и связываться с ними, без подачи заявления назначать пенсию, если есть у него на личном страховом счете страховые взносы. Это вот планы на будущее, и дай бог, если заработает, ну, все категории, наверное, сейчас рано говорить, потому что есть льготные категории, которым требуется определенное подтверждение того или иного периода именно льготного характера, поэтому пока на общих основаниях 63-58 мы планируем вести автоматизированную информационную систему и назначать уже без заявления.
1: И самое главное, здесь наверняка есть особая рекомендация трудиться легально, не получать заработную плату в конвертах и платить страховые взносы.
0: Да, и право за вами всегда остается добровольно вносить.
1: Спасибо. Спасибо вам, Денисбек Куркалеевич. Время нашей программы завершается. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, телезрители, за то, что были с нами.
2: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Прямая связь».
3: Нарын областы. Административтік борбору Нарын шары. Аянты 45200 шаршы километр. Халқының саны 287 000 адам. Нарын областының құрамына 5 район кіреді. Ақтала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын районы. Беринчи радионун жетиштиги FM 105.5, Жумгал, Чоңдөбү, FM 103.9, Кочкор, FM 102. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 10.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылықтардың кезектеги чыгарылышы, микрофонду Сагина Сыргабекова. Кыргызстандын улуттук банкы валюта рыногуна чыгып 180.4 миллион сом доллар сатты. Бул 2026 жылдын башынан берки 9-чу валюталык интервенция болуп саналат. Улуттук банк 2026 жылдагы 8-чи интервенцияны 29 июнда өткөргөн. Анда жалпысынан 222 миллион 550 миң сом доллар сатылган. Бишкек шаарында чет өлкөлүк мамлекеттик каттоо номер белгилери менен жүргөн унааларды текшерүүгө багытталган масштабтуу рейдтик иш-чаралар өтүп жатат. Милициянын кайгыл кызматы башкармалыгынын маалыматына ылайык, рейдтик иш-чаралардын башкы максаты Борбор калаанын аймагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жана транспорт каражаттарынын мыйзамдуулугун текшерүү болуп саналат. Тоң районунда көл түбүнөн узундугу 4100 метрде түзгөн эски синтетикалык балык уулоочу торлор алынды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине билдиргендей, бул ирет уюштурган кечиктирилгис рейдтик иш-чаралар Ысык-Көл регионалдык башкармалыгы тарабынан ийгиликтүү ишке ашырылды. Экологтор торлордон сырткары көл түбүнөн жана жээгинен 60 кг жакын тиричилик калдыктарын чогултуп чыгышты. 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында министрлик тарабынан Ысык-Көлдүн акваториясында жалпысынан 79 ири рейд уюштурулган. Жыйынтыгында көлдөн 35 чакырымга созулган зыяндуу синтетикалык торлор, 1 тоннага чукул тиричилик таштанды чыгарылган. Балыкчы Жалал Абад автожолундагы сел толугу менен тазаланды. Түндүк түштүк альтернативдүү унаа жолунун 361-367 чакырымына 14-чү июлдун кечинде 3 жерден сел жүрүп, жолдун бир тарабы убактылуу жабылган. Жолчулар атайын техникалардын жардамы менен сел жүргөн тилкелерди толугу менен тазалап, эки тараптуу кыймыл толугу менен ачылды. Учурда жолдун жээгинде калган сел калдыктарын тазалоо жана жолдун туурасын кеңейтүү иштери улантылып жатат. 20-чи июлдан тарта Жаш гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилиши убактылуу толугу менен жабылат. Бул кесилиште жаңы транспорттук түйүн жана көпүрөнү куруунун экинчи этабынын алкагында иштер жүрөт. Долбоордун биринчи этабынын алкагында Бакаев көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чейинки тилкеси ачылган. Талаш шаарында эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракесине отурлай көп кабаттуу 70 үйдүн жана мамлекеттик мекемелердин сырткы көрүнүшүн жаңылоо жана оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Маалыматта шаардын архитектуралык көрүнүшүн жакшыртууга багытталган масштабтуу иштер мамлекет башчынын түз тапшырмасы менен ишке ашып жатканы белгиленет. Бишкек шаарында эркектер жана аялдар арасында бадминтон боюнча Бишкек шаарынын чемпионаты жана биринчилиги өттү. Мелдешке 120 ашуун спортчу катышты. Биринчилик 2014 жылы туулган жана андан кичүү 2012-2013 жылдары туулган жана 2010-2011 жылдары туулган өспүрүмдөр арасында өткөрүлдү. Чемпионат эркектер жана аялдар арасында жеке, эркектер жана аялдар арасында жуптук, ошондой эле аралаш жуп болуп өттү. Мелдештин жеңүүчүлөрү жана байке ээлери кубок, медаль, диплом жана эстелик белектер менен сыйланышты. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, рубль 1 сом 13 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. 15-чи июлда күтүлгөн аба-ырайынын температурасы чөйрөндө 35-40 градуска чейин ысык болот, Талас өрөөндө 30-35 градуска чейин ысык болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 36-41 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ысык-Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 25-30 градус нөлдөн жогору болсо, Нарын облусунда 23-28 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт, абанын температурасы 35-37 градуска чейин ысык болот.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Актуальный разговор».
3: Актуальный разговор на Биринчи радио. 50 минут прямого эфира, во время которого радиослушатели будут в курсе последних событий, происходящих в стране. В студии поднимаются актуальные темы текущего дня, проходят обсуждения с приглашенными специалистами и экспертами. Программа «Актуальный разговор».
4: Добрый день, в эфире программа «Актуальный разговор», в студии у микрофона я, Эрмек Актанов. Сегодня в рамках нашей программы мы будем говорить на следующую тему. Сегодня в программе мы говорим о том, что ирригационная система Кыргызстана – это сеть каналов и водохранилищ для полива полей. Она критически важна для сельского хозяйства, так как более 3/4 территории страны занимают горы. Почему Кыргызстану необходимо заняться производством ирригационных систем? Водные ресурсы – стратегический фактор развития агропромышленного комплекса Кыргызской республики. Однако, например, по данным доклада Евразийского банка развития и ЮНИДА, большая часть существующей ирригационной инфраструктуры Центральной Азии устарела, что приводит к потерям воды и снижению урожайности. В условиях изменения климата и роста потребностей в сельхозпроизводстве Кыргызстану критически важно наладить собственное производство ирригационных систем. И согласно докладу, около 70% растительных сетей Кыргызстана эксплуатируется свыше 30 лет и требует модернизации. Водные потери в каналах достигают 40%, что существенно снижает эффективность использования ресурсов. Импортное оборудование, несмотря на высокое качество, часто оказывается дорогим и малодоступным для местных фермеров. Вопрос реирригации очень важный в государстве для того, чтобы получать тот или иной урожай, особенно, например, на юге страны. Мы сейчас понимаем, что много, например, тех же фруктов, овощей, арбузов и так далее проходит. Будет приходить из юга страны, и вопрос модернизации не только ирригационной системы южной части нашего Кыргызстана, но и также северная очень важна. Не раз говорилось о том, что выделяются огромные средства на то, чтобы привести в порядок ирригационную систему. Вот для примера я скажу, вот накануне президент нашей страны посещал Нарынскую область с рабочей поездкой. Я ознакомился с социально-экономическим развитием Джумгальского района. На встрече с местными жителями глава государство отметил, что в 2021 году объем областного бюджета составил 960 миллионов сомов, а по итогам прошлого года он превысил 2 миллиарда 334 миллиона сомов. Несмотря на то, что бюджет Нарынской области на 2025 год был утвержден в размере 2,3 миллиарда сомов, по итогам 2025 года области было выделено более 7 миллиардов сомов. Другими словами, объем выделенных средств превысил утвержденный бюджет более чем в 3 раза, отметил глава государства. На этой встрече также говорилось и про ирригацию и воду, вот именно в Джумгальском и Мухачкорском районе. Например, отмечалось о том, что, как отметила пресс-служба президента, одним из крупнейших направлений стало развитие ирригационной системы. За 5 лет на эти цели направили более 1 миллиарда. Продолжать строительство водохранилища Тугульсай стоимостью 836 миллионов сомов. Завершить проект планируется уже в этом году. В сфере обеспечения населения питьевой водой за последние годы реализованы проекты почти на 380 миллионов сомов. В следующем году в 7 населенных пунктах района планируется ввести в эксплуатацию новые системы водоснабжения общей стоимостью 595 миллионов сомов. Сейчас на территории Джумгальского района строится 21 объект. До конца этого года власти намерены завершить строительство 16 из них, в числе административные здания, социальные объекты, 6 мини-футбольных площадок и современный спортивный комплекс. Сегодня в рамках программы «Кыргызстан» будем говорить про ирригационную систему вот юга страны, где действовал проект, который вот обеспечивал вот местных жителей, фермеров, сельчан вот ирригацией. Это очень важный вопрос, именно подача воды, именно нехватка воды, очень такая насущная проблема для фермеров. И вот бетонирование, так сказать, может быть, тех же каналов, ирригационные вопросы очень важны для того, чтобы получить хороший урожай, а хороший урожай – это, прежде всего, продовольственная безопасность нашей страны. Давайте, прежде чем вот перейти к разговору об этой теме, я немного послушаем речь президента, которую он говорил вот на Рынской области по поводу развития этого региона и в целом развития ирригационной системы.
5: Бұл жолы мына Нарын өрөнүнө болгон иш сапарымды ушу көмүр казуу тармагында негизги региондордун бири өлкөбүздүн түндүгү менен түштүгүн бириктирген.
6: Если в 2021 году объем областного бюджета составлял 960 миллионов сомов, то по итогам прошлого года он превысил 2 миллиарда 334 миллиона сомов. Рост составил в 2,5 раза. Таких показателей ежегодного роста удалось достичь благодаря наведению порядка в бюджетообразующих отраслях, усилению контроля и повышению ответственности. Именно поэтому консолидированный бюджет республики в 2025 году превысил 1 триллион 100 миллиардов сомов. Несмотря на то, что бюджет Нарынской области на 2025 год был утвержден в размере 2,3 миллиарда сомов, По итогам 2025 года области было выделено 7 миллиардов 680 миллионов сомов. Другими словами, объем выделенных средств превысил утвержденный бюджет более чем в 3 раза. Это позволило, наряду с реализацией масштабных преобразований по всей республике, обеспечить последовательное повышение заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе учителей, врачей, государственных и муниципальных служащих, а также военнослужащих Нарынской области. Сегодня наши пенсионеры получают пенсии, размер которых превышает установленный прожиточный минимум.
5: Нарын облысынын бюджети 2025 жылы 2,3 миллиард сом болуп бекитилген менен жыл соңунда облуска 7 миллиард 680 миллион сом.
4: Это была речь президента вот Нарынской области, говоря про развитие этой области. Я напомню, что вот даже Международный финансовый институт и партнеры по развитию выделяют в стране крупные суммы по модернизации ирригационной системы. Об этом пишет The Times of Central Asia. И проект направлен на повышение водной безопасности, улучшение работы ирригационных систем и рост продуктивности сельского хозяйства на фоне климатических рисков. И, например, 12 июня Всемирный банк одобрил около 95 миллионов на финансирование национальной программы инвестиций и ирригацию Кыргызстана. В общий пакет также войдут 50 миллионов от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и 20 миллионов от Фонда международного развития ОПЕК и гранта Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Ожидается, что проект также позволит привлечь еще 11 миллионов частного капитала. По словам странового менеджера Всемирного банка в Кыргызстане, Кыргызстан поставил перед собой задачу модернизировать ирригационные услуги и сделать доступ к воде более надежным для фермеров и сельских сообществ. Сельское хозяйство остается одним из ключевых секторов экономики Кыргызстана и важным источником занятости. При этом устаревшие ирригационные системы и большие потери воды продолжают сдерживать производительность. Новый проект должен помочь снизить эти риски за счет модернизации инфраструктуры, реформ в управлении и улучшения обслуживания ирригационных систем. Ожидается, что проект принесет пользу более чем 450 тысяч человек, улучшит ирригационные услуги примерно на 82 тысячах гектаров сельхозземель и повысит эффективность подачи воды с 35 до как минимум 70%. Также предполагается, что улучшение ирригации поддержит создание около 85 тысяч дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных цепочках. И проект предусматривает модернизацию ирригационной и дренажной инфраструктуры, улучшение регулирования и хранения воды, а также повышение безопасности плотин с помощью систем умного мониторинга. О том, как реализуются проекты и в целом ирригационная система на юге страны, мы сегодня поговорим с Уланбеком Турегельдиевым, служба водных ресурсов, приводных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отдел реализации проекта. Уланбек Турегельдиев, Уланбек Тургумбекович, здравствуйте, мы приветствуем вас в студии Биринчи Радио.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, уважаемый Ирмек.
4: Развитие ирригации на юге страны действуют вот разные проекты, вот выше перечислял, и вот других доноров. Мы знаем, что государство уделяет большое внимание вот развитию ирригации в нашей стране. Это ирригация такой важный момент в развитии получения урожая, а также обеспечения продовольственной безопасности, и при этом важность вот ремонта устаревших ирригационных систем и большие потери воды, мы знаем, могут сдерживать производительность, да, урожай сельхозфермеров. Расскажите, вот в целом, вот какая работа, да, проводилась, в целом, что вы можете отметить про ирригационную систему Кыргызстана, потому что это очень важный момент для того, чтобы вода поступала именно фермерам, для того, чтобы урожай был хороший и непосредственно получали хороший урожай и получали прибыли наши фермеры.
7: Ирмек, как вы знаете, служба водных ресурсов при его водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наше министерство при отделе реализации проектов службы водных ресурсов на сегодняшний день реализуем большие проекты. Но прежде чем начать этот разговор, вы знаете, сейчас вода очень актуальна. Господин наш президент, уважаемый, все время, где сейчас в Нарынской области тоже поднимает вопрос относительно полей воды БСР. Это из актуальных вопросов. На сегодняшний день наши фермеры получают воды от вегетационного периода, идут сейчас, в данный момент. Поэтому наш министр и наш директор службы контрразведки сопровождает нашего уважаемого президента Садрана Нургалиевича в Нарвской области. В связи с этим пришлось мне прийти сюда и отвечать некоторые вопросы относительно правады. Сейчас вегетационный период идут, в разгаре, фермеры получают для своих земли воды полноценно. В этом году вода почти обеспеченность воды соответственно на нормальном уровне, так как погоду позволяет в этом году, и вода достаточно наших БСРов, БДРов на сегодняшний день достаточно на уровне, и поливной сезон идут своим чередом. И тем не менее, на сегодняшний день по Кыргызстану я чуть-чуть, наверное, остановлюсь, да, большой канал, это на балансе службы водных ресурсов 5000, около 300 километров каналов на сегодня на балансе, и 22 тысячи километров это на балансе второго порядка и третьего порядка канала на сегодняшний день. Раньше была АВП, ассоциация водопостит, на сегодняшний день эти каналы переходят по частям службы водных ресурсов регионах районных управлений водных хозяйств. Сейчас они берут на себя балансы, так как на сегодняшний день АВП расформировано. И некоторые АРЫК, каналы, внутриходные каналы третьего, четвертого порядка остаются, и муниципалитетов тоже, так как они тоже на балансе Айлюкмет, и они управляют этими каналами. И на сегодняшний день, как наш министр, кабинет министр, заместитель кабинета министра службы водных ресурсов, министр сельскохозяйственного промышленности Эльс Абакирович, должно идти большая реформа по водному сектору, так как до этого было управление внутриходным каналом было безвозмездно передано ассоциации водопользователей. На сегодняшний день это каналы полностью переходят районное управление водным хозяйством, на баланс государства берет на себя этих каналов и в дальнейшем управлять и поставлять воды фермерам в улучшенном виде. Вы знаете, наши каналы подсоветского союза большие ремонты требуются. В связи с этим на сегодняшний день из государства тоже выделяются большие деньги, но это деньги тоже недостаточно. Вы, как я ранее сказал, что километры наших каналов, ну, большие, очень огромные. Каждый год надо его содержать, и уходят большие деньги. В связи с этим наше государство еще, кроме выделенных средств из государственного бюджета, тоже обращается к донорам, чтобы доноры тоже по своей части выделили средства. Тем более сейчас наше государство уровень поднялось, и наши доноры раньше давали деньги в грантовом виде. А сейчас мы получаем от доноров в кредитном виде. Ну, процентные соотношения очень низкие. Это тоже в какой-то мере, какой-то вклад для улучшения водохозяйственных услуг в нашем государстве, да? Нашему государству. Так как при службе водных ресурсов на сегодняшний день реализуются 4 проекта. Это первый донор, это Всемирный банк, который я сейчас руковожу этим проектом. И еще есть Исламский банк развития, Азиатский банк развития и Европейский банк развития и реконструкции. Вот 4 донора на сегодняшний день тесно работают с службой водных ресурсов и делают свои части вклады. Я, наверное, чуть-чуть, наверное, остановлюсь по своей части тогда, да, если вы позволите. На сегодняшний день служба водных ресурсов реализуется проект, наш проект, это проект повышения устойчивости водохозяйственных услуг к изменению климата. Это проект начался еще 22-м году, вот в 23-м году. Это большой проект был в тот момент, это 100-миллионный проект, это для ирригации и для питьевого водоснабжения выделено было это средство. Донор – это Всемирный банк, Международная ассоциация развития. И получатель этого гранта, кредита – Кабинет министров службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и переработки промышленности. И исполнительный орган считает, мы считаемся исполнительным органом. Вот отдел реализации проекта, мы его реализуем. Сумма была разделена на две части. 52 миллиона США, это разделено для ирригации, было выделено средство. И 48 миллионов долларов финансирования для водоснабжения санитарии. Вы знаете, что актуальна тоже тема сегодняшний день питьевого водоснабжения, это обеспечение питьевого водоснабжения до сих пор по Кыргызстану полностью не реализовано. Поэтому вот это 48 миллионов, оно выделено для департамента питьевого водоснабжения, и там тоже такой же ОРП есть, на сегодняшний день этот ОРП реализует эту сумму. А по нашей части 52 миллиона США, наш проект реализует большие три объекты. На сегодняшний день мы, если остановлюсь, да, этот проект начался, я же ранее сказал, в 22-м году. И завершается на 31 декабря 28-го года. Вот этот кредит, я же сказал, что самый минимальный процент ставка дается, мы получили, да, это 0,75% годовых, это с льготным периодом 6 лет и плюс погашение кредита 38 лет. Это хороший кредит, да, тем более половина суммы, это грантовые средства 27 миллионов, это большая сумма, это 27 миллионов грантов, это мы не возвращаем. А вот 25 миллионов после 6 лет с процентной ставкой 0,75 и срок погашения 38 лет мы должны это погасить. Ну, конечно, эту сумму наше государство брало и в лице исполнительного агентства службы водных ресурсов. Наш проект на сегодняшний день, проект на что направлен, да, вот цель проекта, для чего? Вот цель, основная цель — это повышение доступа к устойчивому изменению климата водохозяйственных суток отдельных речных бассейнов. На сегодняшний день по Кыргызстану у нас 5 бассейнов существует, и мы из этих бассейнов выбрали совместно, согласованно с Всемирным банком, бассейн Юга, там Карадаря, Сырдарийский бассейн. Мы сейчас, наш проект реализуется там. Это охват делает Джалалабадская область, Ошская область и Баткенская область. По три области мы по трем районам работаем на сегодняшний день. Я сейчас дальше расскажу. Институциональная цель. Институциональная цель – это укрепление потенциала управления водным ресурсом на национальных местных уровнях. Это, как ранее, наш проект – это бассейнных, речных бассейнов и институциональные местных уровня. Мы должны, как вы знаете, наше сельское хозяйство, сельская местность проживает 65%, да, насколько я знаю. Мы должны поднять вот их уровень, да, и самый этот сейчас климатическая неустойчивость, сами знаете, да, вот сейчас все проекты заинтересованы вот повышение вот за то, что вот климат сейчас изменяет, изменение климата, очень засуха, там наводнение и так далее. Вот для этого этот климатическая устойчивость, мы повышение устойчивости водного сектора к засухам, наводнениям и другим климатическим рискам, которые мы не знаем. Для этого этот проект выдан, и на сегодняшний день компоненты, я ранее сказал, у нас три компонента по нашему проекту. Три компонента. Это ирригация, да? Ожидаем результат. Ирригация – это повышение надежности, качества ирригационных услуг. Это полная модернизация действующих каналов бетонированным будет, и там модернизация будет. Вторая, что? Там сельское хозяйство. Конечно, как мы бетон канал улучшится, и сразу улучшение водообеспеченности будет в сельском хозяйстве земель, и повышение производительности, урожайности будет. От этого результат от чего еще получат? Водный ресурс получит и эффективное управление водным ресурсом, бассейном и национальном уровне. Вот ранее сказала, Харадар Сардар сказал, уровня вот, повышения будет. И одновременно мы хотим в этом проекте цифровизация. Сейчас век цифровизации, вы знаете, да, мы вот этот канал, когда после модернизации, после бетонирования, после всего завершения работы планируем это и развитие единой информационной, чтобы наша вода, которая подается фермерам и там, водопользователям, да, чтобы она цифровизируется, установят датчики, которые сколько вода подается, сколько она получает, и автоматизированное видео, чтобы она поступила в сервер наших водных ресурсов. Это тоже актуальный вопрос на сегодняшний день. В этом проекте мы это все предусмотрели. И усиление потенциала государственных органов водного сектора. В этом проекте тоже мы планируем обучать наших сотрудников районного управления водного хозяйства и других наших фермеров, там, водопользователей, чтобы бережное отношение к водным ресурсам – это один из показателей нашего проекта. И, как вы знаете, любой проект это бенефициары проекта. Это кто? Бенефициары проекта – это прямые бенефициары, это сельские и районные сообщества, которые получают воду. И фермеры-водопользователи тоже получают более надежный, качественный услуг после ремонта, после модернизации наших действующих каналов, которые мы на сегодняшний день модернизируем. И, конечно, тут после категории там молодежь получит хороший доступ к воде, там улучшение там условий жизни, санитарии, даже в некоторых в наших каналах используется для некоторых вот, водопользователей используют для капельного расширения, ну, улучшится, потому что с речки идет вода очень грязная, а потом после очищения, пока дойдет до последнего потребителя, вода чуть-чуть очищается, потому что у нас перед водозабором, плотинами, там очистительные сооружения строим, и это тоже улучшится вот, к доступу к воде, да. И районное управление на сегодняшний день один из ключевых органов, который напрямую работает с водопользователем. Да, у них тоже, как раньше было, нехороший канал, не соответствовало требованиям. Да, а сегодняшний день, если мы после ремонта его передадим районное управление водным хозяйством, они же с радостью будут работать, потому что вода будет без потери, будет доставляться без ремонта, она будет служить лет 50, наверное. Вот такие вот описания бенефициаров. Да?
8: Бурбор Азия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
9: Кыргызстан менен Таджикстан чек арага алгачкы мамуларды орнотуу баштады. Алматыда 6 тилкелүү жол курулат. Мургабда курулуш материалдарын өндүрүүнү көбөйтүүдө ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрү Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерден башталган тилкеге алгачкы чек ара мамычаларын орното баштады. Эки өлкөнүн жумушчу топтору чек ара тилкелеринде биргелешкен иштерди жүргүзүүдө. Буга чейин жалпы узундугу 416,1 чакырымды түзгөн тилкеде талаа иштери аткарылып, 1627 чек ара белгисинин орду аныкталып, алар жыгач жана металл казыктар менен белгиленди. Эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1,8 км/14 чакырымды. Ал эми нейтралдуу макамга ээ жер тилкелеринин жалпы периметри 14,7 чакырымды түзөт. 2025 жылдын 31 мартында Бишкекте президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон мамлекеттик чек ара боюнча келишимге кол койгон. Алматыда чыгыш дар базасы долбоорунун 6 тилкелүү магистраль куруу пландалууда. Долбоор 2023 жылы бекитилген шаардын башкы планында каралган. Ага ылайык 4 көчөгө жаңы жолдор курулат. Негизги объекти 4,5 чакырым узундуктагы 6 тилкелүү магистраль болот. Бул транспорт жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, көчө жол тармагынын байланышын жана Алматынын ичиндеги, ошондой эле Алматы агломерациясынын калктуу конуштары менен транспорттук байланышты жакшыртууга мүмкүндүк берет. Жаңы долбоордо турак жай жана коомдук ишкердик кластерлерде, транспорттук өткөрмө түйүндөрүн, коомдук жайларды жана социалдык объектилерди түзүү пландалууда. Өзбекстан Польшада логистикалык борборун ачууну пландап жатат. Бул тууралуу Уплус сайты жазды. Бул Евразия биримдигине ата мекендик товарларды жеткирүүнү тездетүүгө жана Европа рыногунда аларды бөлүштүрүүнү жеңилдетүүгө жардам берет. Президент дипломатиялык миссиянын башчысына чыгымдарды азайтуунун жолдорун издөөнү тапшырды. Польша Европага негизги дарбаза катары Брест өткөрмө пунктунда ташуучулар үчүн өзүнчө коридор ача алат. Эске салсак, Ташкент облусунда хабдарды түзүү боюнча келишимдерге 2025 жылдын аягында кол коюлган. Тажикстандын Мурга блок ишканасы курулуш материалдарын өндүрүүнү кеңейтүүдө. Ишканада күн сайын 800 ашык цемент блоктору чыгарылат. Алар социалдык жана экономикалык объектилерде, ошондой эле жеке сектордогу курулуштарды курууда колдонулат. Негизги продукциядан тышкары ишкана евротосмолорду чыгара баштады. Алар суроо талапка ээ, өндүрүүдө кардарлардын каалоолору эске алынат. Өндүрүү үчүн цемент жана арматура колдонулат. Өндүрүштүк процессте, ошондой эле даяр продукцияны сатууну ишкананын кызматкерлери камсыз кылат. Түркмөнстанда жасалма интеллект боюнча жаңы адистиктер пайда болот. 2026-2027 окуу жылында өлкөнүн жогорку окуу жайларында жаңы адистиктер жана багыттар ачылат, деп билдирет Түркмөн портал сайты. Эл аралык ишкерлер жана бизнесмендер университетинде бакалавриат программасы боюнча жасалма интеллект жана эксперттик системалар багыты ачылат. Мындан тышкары Түркмөнстандын байланыш министрлигинин орто кесиптик окуу жайында жасалма интеллект жана маалыматтарды талдоо жаңы адистиги ачылат. Белгиленгендей, жаңы багыттарды ачуу чечими Түркмөнстандын өсүп жаткан экономикалык потенциалы жана ар кандай профилдеги квалификациялуу кадрларга болгон муктаждыгы эске алынып кабыл алынган. Келерки окуу жылында өлкөнүн жогорку окуу жайларында жалпысынан 20 жаңы адистик жана багыт ачылат. Өзбекстанда электр энергиясын керектөө боюнча жаңы жайкы рекорд катталды. Бир суткадагы көрсөткүч 278 миллион киловатт-саатка жетти. Бул мурдагы эң жогорку көрсөткүчтөн 6 миллион киловатт-саатка же 2,2% көп. Бир күндө электр энергиясын суткалык өндүрүү 281 миллион киловатт-саатты түздү. Мурдагы жайкы рекорд 2025 жылдын 18 июлунда катталып, андагы керектөө 272 миллион киловатт-саатка жеткен. Ошол учурда борбордук аймактарда абанын температурасы 40 градуска, айрым аймактарда 44 градуска чейин жогорулаган. Быйыл 13 июлда да ушундай эле аба ырайы байкалган. Өзбекстандын энергетика министрлиги керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
3: Актуальный разговор на Биринчи радио.
4: Веду передачу Ярмир Кактанов, программа «Актуальный разговор». Сегодня говорим про ирригацию, модернизацию ирригационной системы. В гостях у нас Уламбек Турагильдиев. Уламбек Тургумбекович, вот говоря про развитие вот ирригации, много говорилось о том, что необходимо бетонировать, да, вот те же каналы для того, чтобы водопотери было меньше. Цифровизация тоже очень важна, учет воды, куда идет, как поступает вода, сколько, например, фермер потратил той или иной воды для того, чтобы собрать тот или иной урожай фруктов, овощей, там, картофеля и так далее. И важность, наверное, этого тоже у вас учитывалось, да, во время вашей работы?
7: Правильно сказали. Когда вода будет поставляться по учету, это будет самый хороший прогресс действующим нашим в работе. Потому что без учета воды и с потерями, это недостаточная поливная, там, вы знаете, каждая культура требует свою поливную норму. Вот при маловоде мы не могли обеспечить полностью, ну, в предыдущих летах, годах мы не могли полностью обеспечить даже вот поливной земли воды. Поэтому этот подход бетонирования и подход ведения учета цифровизации, это будет повышение нашей работы водных ресурсов. Да? В дальнейшем она будет цифровизирована и полный учет будет видна в онлайн-режиме при водных ресурсах. Это наш будущие вот этот прогрессивные работы мы ведем сейчас, на этом работает служба водных ресурсов, и мы в лице ОРП тоже ведем работу по цифровизации. Ранее, как я сказал, после одобрения нашего проекта 52 миллиона, да, из них 27 миллионов, как я сказал, грантовые средства, 25 миллионов кредитные средства, это все суммы мы направили большие ирригационные системы Харадария-Сырдарьинск-Амурдарьинск. Это охват Карасуйский район, канал Отсадыр и Базар-Гургунский район, канал Левая Ветка и Жогору-Кахман и Кадамжайский район, канал Нургазиев. Это большие каналы были согласованы с департамент был. Ну, служба водных ресурсов, мы согласовали со Всемирным банком, и обоюдное решение мы начали проектировать этих каналов. И мы консультационную компанию наняли, дали объявление, и там участвовало несколько компаний на проектирование консультационных услуг этих каналов. И единым после одобрения тендерной процедуры выиграл консультационная компания СЮАПИ, турецкая компания. Вот эта турецкая компания, со стороны этой компании подготовлена под проектно-сметная документация, полная разработка проектов, сопровождение технических заготовок и контроль. Они одновременно разработали тендерный документ, проектно-сметная документация, и они будут дальше ведет контроль качества работы. После одобрения тендерной процедуры мы дали объявление на большие объекты. Это Куршапсай, Отсадыр канал. На сегодняшний день общая протяженность 42 километра. Из них и Карымкур на сегодняшний день около 30 километров. И Шахимардан то же самое 27 километров. Мы дали объявление по трем объектам, большим объектам. И выиграли компания, это международные торги у нас, так как у нас все процедуры ведется по ФИДИКу, это международный торг, это участвуют только большие компании, тут большая сумма, в связи с этим мы объявление когда дали, это в смысле какая большая сумма, это сумма, которая на сегодняшний день базируется около, например, по Куршапу 21 миллионов долларов США, если долларом эквиваленте, по Карымкуру около 10 миллионов, и по Шахимардану около 5 миллионов, да? Вот около 5 миллионов, 4990 с чем-то там, ну, 5 миллионов. Вот поэтому мы объявление дали международный торг по ФИДИКу. И участвовали тоже большие компании, там и по Куршапу, Отсадырский канал, Карасуйский район, подрядчиком стали Чайнарод компания на сегодняшний день. Вот мы с ними подписали контракт в 2025 году, и они начали работу. Общий, там, я ранее сказал же, значит, 2025-2028 год они должны завершить этот канал. В полном виде они должны нам отдать эксплуатацию. Второй Харымкурский сай. Харымкурсай – это Джалал-Аватковский Базар-Гургунский район. То же самое участвовали там 4 или 5 компаний. Даже 7 компаний участвовал. После полных оценок тоже выиграла компания «Чайнарод». И тоже мы подписали с ним контракт в 2025 году. Вот сейчас они тоже ведут работу, они тоже должны завершить работу в 2028 году. И по Шахимардану, Баткенская область, Хадамжайский район, выиграла компания «Шандон», тоже инженерная компания, это тоже китайская компания. На сегодняшний день тоже с ними в 2025 году был подписан контракт. И тоже ведут работу, они завершат работу в 2027 году. Потому что тут сумма, я ранее сказал, около 5 миллионов долларов. Сейчас по состоянию вот каналам, сейчас по Карымкуру, сейчас физический прогресс, как и сумма. Конечно, мы ранее сказал по доллару эквивалента, но мы с ними заключили контракт с сумму эквивалента. Так как мы наша сумма подписали контракт по сумму эквивалента. И общая сумма на сегодняшний день выполнения тендерной стоимости, например, по Харункуру, да, 1 миллиард 788 миллионов 676 тысяч сомов. Это большой контракт, тоже прогресс, физический прогресс выполнения суммы. На сегодняшний день они 10% выполнены от этой суммы. И в данный момент вода подается фермерам, водопользователям, и работа чуть-чуть остановили. Вегетационный период они не могут работать. И у них, вот, например, в год 12 месяцев, вот почти 7-8, ну, минимум 7 месяцев мы подаем воду. Потом остается там небольшие 4 месяца, да? 4,5 месяца. Мы, вот они вот за эти месяцы должны круглосуточно должны работать и завершить наши поставленные и договорные обязательства перед РУВХА. Мы должны вот это завершить это перед нами, короче, перед водных ресурсов. И по Карымкуру та же самая ситуация и по Шахимардану. Вот общий, сейчас скажу, по Карымкуру тоже ранее сказал, сумма тендерной стоимости была 853 миллионов 476 сомов, тысяч сомов. И по Шахимардану тоже тендерная стоимость была 425 миллионов 568 тысяч сомов. И на сегодняшний день около 30% они... По Шахимардану чуть-чуть больше, потому что у них завершается 27 год, они выполнены работы 15%. И дальше они ведут работу. Основной, например, по Карымкуру, вот как вы знаете, по Карымкуру, да, канал Хуршап, от Садр канал, общая протяженность, я сказал же, там 42 с чем-то, ну 43 километра, да. Вот, от Садр, в основной канал мы ведем по от Садру. И на сегодняшний день по от Садру, как вода остановили, мы там было забетонировано только 5 чем-то километров за вот прошлый, за вот этот весенний, этот осенний-весенний период. И воду пустили, там остановили они работу. На сегодняшний день Чайнарод компания ведут работу там. По ирригации, первый раз в ирригации мы ведем туннель. Вот, у нас по проекту был запланирован дополнительный туннель по каналу Отсадыр около села Джангарык. Там сейчас туннель протяженностью 492 метра. Это уникальный туннель. Мы первый раз сталкиваемся с таким случаем, так как раньше у нас не рыли таких больших туннелей. Да? Этот туннель очень нужен, потому что мы в Красовский район, в лице водопользователей, там начальников БВХ, водное хозяйство, они запрос был, чтобы дополнительный туннель они просили, чтобы при огромной воде по Куршапсаю, чтобы они получили побольше воды и конечной части воды, чтобы водопользователи полноценно получили. В связи с этим вот этот туннель на сегодняшний день, я ранее сказал, 492 метра. Наша компания, китайская компания «Чайнарод», уже достигли около 200 метров. Почти половину они, ну, часть половины они завершили. И даже вот этот, когда они ведут работу, наш төраға жогор кеңеше Марлен Абдрахманович сам посетил группу депутатов рабочей поездки в Ошскую область 11 июня. Они

больше, чем ранее существующих каналов, да. И кроме этого, Пакуршап Савил канал Отсадыры тоже недавно только вот наш председатель кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и переработки промышленности господин Акумбеков Ерсал Бакирович сам тоже на место посмотрел этот наш объект в рабочей поездке там 18 июня недавно вот Поволжской области, и наш министр тоже сам поинтересовался, как ведется работа, как там работу компании China Road делает, и увидел своими глазами, что все работы ведется по нормам СНИПам Кыргызстана, и за работу, которую они вот показали, где они вот, туннель тоже показали, мы зашли даже в туннель, и наш министр Ерсал Бакирович тоже радостно сказал, что это колоссальная работа, что туннель, дополнительный туннель даст увеличение водорасходов для подачи Карасуйского района, это улучшится водообеспеченность 15 тысяч гектаров. Это колоссальный этот показатель будет в дальнейшем, конечно. И пожелал, чтобы мы закончили, завершили этот проект Куршапсай в свое время, в 28 году, 31 декабря. Надеюсь, запланированный наш контракт и все работы, которые мы ведем там по водовыпускам, по Селедуку, по туннелям, по автодорожным мостам. Ну, общий объем работы по планируемой строительной работе, по модернизации каналов достигнем в определенный нами срок. И то же самое по Шахимардану, вот наш Ерсал Бакирович, наш председатель кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства, переработки промышленности, Ерсал Бакиров по каналу Нургазиев тоже у них была поездка в Баткенскую область и по пути посмотрел наш канал, тоже Нургазиев, где ведется на сегодняшний день по каналу Алга, бетонной части, это 9 километров, почти 92 метров, это ну, около 10 километров. Да? Мы, вот Шандон компания на сегодняшний день занимается бетонной части, так как в другой части Нургазиева параллельно подается вода, и этот, мы дали задание компании Шандон, чтобы они вот вегетационный период закончили вот этот работу по каналу Алга. И надеюсь, на место посмотрел наш министр тоже и сказал, что бетонирование идет по инструкции, по планированным строительным работам, и в дальнейшем этот канал тоже дал нам задание, чтобы мы закончили этот проект Баткенский Шахимардан канал от Нурвазиева. Срок намеченный. И такая же ситуация, такая же вторая, третий канал, который я ранее сказал, Базаровый, Жалаловский. Левая ветка 15 километров, Джангы, Ахман 13 километров. Да, общая протяженность 28, почти 29 километров. Мы на сегодняшний день тоже ведем работу там. Вы знаете, что сейчас подается вода, но тем не менее для строительных работ есть некоторые работы, которые на сегодняшний день можно параллельно выполнять. Это вот переезд мостов, там, вот, где вода сейчас не достается, да, где воды нету. И переезд мосты, переезд там водовыпусков, которые параллельно, чтобы мы, да, вегетационный период пока не остановится, мы тоже вот компания
для компании «Чайнарод» сказали, чтобы они вели работу полноценно, чтобы завершить

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбосс».

0: В эфире новости на Биринчи радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил опечатать торговый комплекс «Олд Бишкек», расположенный в подземном переходе. Такое решение принято после выездного совещания на объекте. Как сообщили в муниципалитете, по данным Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ, подземный переход был открыт лишь в техническом режиме. Однако официально в эксплуатацию до сих пор не введен. Несмотря на это, расположенные там торговые точки уже ведут коммерческую деятельность. «Мы все работаем над развитием города. В свое время муниципалитет поддержал реализацию данного проекта при условии модернизации и обновления городской инфраструктуры. К сожалению, сегодня бизнес выполняет свои обязательства лишь в одностороннем порядке», – отметил Айбек Джунушалиев. В мэрии напомнили, что еще 1 июля Свердловская районная администрация вручила арендаторам 122 уведомления с требованием устранить выявленные нарушения в течение 2 недель. По итогам проверки городоначальник поручил опечатать территорию подземного перехода, где работают коммерческие объекты. До полного выполнения инвесторам взятых на себя обязательств официального ввода комплекса в эксплуатацию деятельность всех торговых точек должна быть приостановлена. Городским службам также поручено провести разъяснительную работу с арендаторами и сообщить им, что все вопросы, связанные с работой комплекса, необходимо адресовать инвестору проекта «Олд Бишкек». Муниципалитеты подчеркнули, что ограничения касаются только торговых помещений. Сам подземный переход продолжит работать в обычном режиме и останется открытым для пешеходов. Во время выездного совещания мэр Бишкека проинспектировал демонтажные работы на пересечении проспекта Чуй и улицы Байтик-Батыра, а также реконструкцию фонтанной зоны. По итогам осмотра профильным службам поручено ускорить темпы строительных и благоустроительных работ. Дорожные работы службы расчистили от сырьевых насосов участки автодороги «Север-Юг». С раннего утра движение автотранспорта полностью восстановлено в обеих направлениях. Сырьевые потоки сошли вечером 14 июля в трех местах трассы Судакский район, в результате чего одна полоса движения была временно закрыта. Дорожные службы полностью очистили участки, пострадавшие от селя, и подготовили дорогу к безопасной эксплуатации. В настоящее время продолжаются работы по очистке оставшихся сырьевых наносов на обочинах и расширению проезжей части. Правительство передало государственной ипотечной компании участок земли в Бишкеке для строительства многоэтажных домов. Глава Кабмина Далбек Касымалиев подписал официальное решение о выделении 17 гектаров. Под застройку перешли орошаемые сельхозполя на юге страны, в Октябрьском районе. Землю официально перевели в категорию населенных пунктов. На этой территории планируют возвести современное многоквартирное жилье. В Бишкеке состоялась церемония запуска мобильного приложения «Цифровая граница». Приложение разработано совместно с международными организациями в рамках реализации проекта Фонда миростроительства, укрепления потенциала институтов и пограничных сообществ Кыргызстана для повышения сотрудничества с Узбекистаном. С приветственным словом выступил первый зам председателя пограничной службы Мирзамир Садыков. После этого выступили руководители программного направления Сергей Серезнев. «Для нас большая честь участвовать в запуске мобильного приложения. Мы провели большой анализ, изучили опыт других стран, где уже существуют подобные сервисы. Были инициативы, которые так и не были доведены до финальной стадии. Данный компонент реализуется нашим офисом в рамках проекта», – отметил он. К приложению подключены контрольно-пропускные пункты, где отображается количество людей при въезде и выезде из страны. Это позволяет пользователям отслеживать загруженность границы. На сегодняшний день система охватывает 4 КПП, в том числе Акжол и Достук. Испания обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира со счетом 2-0 и теперь встретится в финале с победителем пары Англия-Аргентина. На 22-й минуте пенальти забили Арьясабаль, а защитник сборной Франции Люка Динь оформил на испанском нападающем Ламиле Ямале, и гол Пора на 58-й минуте повысил шансы Испании на победу. Перед матчем эксперты говорили, что на этом чемпионате мира у французов лучшие игроки, а у испанцев лучшая команда. И, скорее всего, Испания будет играть от обороны, сдерживая французскую атаку. Но уже к середине первого тайма стало понятно, что команда Луиса де ла Фуэнта играет более вариативно, владеет мячом, а Франция проводит свой худший тайм на этом турнире. Испания и Франция – один из сильнейших европейских сборных. На чемпионате мира 26 года испанцы приехали в статусе действующего чемпиона Европы и второй команды мирового рейтинга. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской области 35-40, в Таласке до 35, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях до 41, в Иссык-Кульской области до 30, в Нарынской до 28. В Бишкеке осадков не ожидается, температура воздуха 35-37 градусов.
1: Бабалардан мурасталган, улу кутту сактаган, ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнін, Али Гүнчі абастаған.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Первое информационное радио.
3: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: Здравствуйте, в эфире на Биринчи радио программа «Кыргызстан», в студию микрофона я, Эрмек Актанов, Ирина Гимбаева, и сегодня в нашем выпуске вы услышите.
1: Подготовка к ОЗП вопроса обеспеченности угля углем. Кыргызкомер заблаговременно создает необходимые производственные запасы и ведет подготовку к отопительному сезону. Как обстоят дела в вопросе обеспечения республики углем, сколько угля добывает открытое акционерное общество Кыргызкомер и хватит ли его для обеспечения населения и бюджетных организаций? К этой теме, уважаемые радиослушатели, мы обращаем ваше особое внимание. Почему? Потому что бесперебойное снабжение населения, в том числе социальных и других объектов, электроэнергией, теплом, особенно в период отопительного зимнего периода, в период отопительного зимнего сезона, неоднократно говорим и подчеркиваем о том, что это прежде всего одно из приоритетных направлений в работе Кабинета министров страны. И не секрет, что одна из важных задач Кабинета министров – это бесперебойное обеспечение населения углем, причем вопрос подготовки к предстоящему отопительному зимнему периоду – один из актуальных вопросов. И отмечается, конечно, как и всегда, стопроцентная важность подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Отмечается также и персональная ответственность руководителей за прохождение предстоящего отопительного зимнего периода.
0: Да, Кыргызкомер – государственное угледобывающее предприятие Кыргызской Республики, обеспечивающее добычу и распределение твердого топлива для населения, бюджетных организаций и крупных теплоэлектроцентралей. И основная цель компании – регулирование ценовой политики и недопущение дефицита угля на внутреннем рынке в осенне-зимний период. На самом деле вопрос подготовки угля для населения, вот организации, начинается именно в летний период. И насколько эта работа в данное время ведется, будем об этом говорить в рамках сегодняшней нашей программы «Кыргызстан».
1: Кстати, что еще немаловажно, уважаемые радиослушатели, кыргызстанцы, жители страны, население должны начать покупать уголь и готовиться к зиме уже сейчас. И с таким ежегодным призывом обращается открытое акционерное общество «Кыргызкомер» в начале, к примеру, каждого августа этого года, вообще каждого года, или, может быть, летом каждого года. Почему? Потому что не зря есть в народе пословица, что готовить сани нужно летом, а телегу зимой. Поэтому на самом деле должна быть проведена хорошая работа по обеспечению населения углем. И, кстати, хочу, Эрмек, и вам, уважаемые радиослушатели, озвучить такую очень, я думаю, важную и в то же время интересную информацию, что по итогам первого полугодия 2026 года открытое акционерное общество «Кыргызкомер» достигло рекордного объема вскрышных работ. Более 5 миллионов 314 тысяч кубических метров, а это является самым высоким показателем за последние 5 лет и почти в 1,6 раза превышает результат аналогичного периода прошлого 2025 года. Кстати, отмечается, что такой значительный рост свидетельствует о том, что сегодня открытое акционерное общество «Кыргызкомер» работает на качественно новом уровне, и увеличение объема вскрышных работ – это прежде всего результат грамотного производственного планирования, эффективной организации труда, своевременного задействования современной горной техники и профессиональной работы инженерно-технического состава и всего коллектива открытого акционерного общества «Кыргызкомер». Но раз уж мы сегодня озвучили вот рекордный объем вскрышных работ, это более 5 миллионов кубических метров, то, конечно, здесь, наверное, надо иметь в виду, что это своего рода прочная основа для того, чтобы было стабильно снабжено как население, так и теплоэнергетическое предприятия твердым топливом в предстоящем отопительном сезоне. И вот сегодня в программе мы и поговорим о том, вот как обстоят дела в вопросе обеспечения республики углем, сколько угля добывает государственное предприятие «Кыргызкомер», хватит ли его для обеспечения населения и бюджетных организаций. Кстати, очень многие наши граждане задаются вопросом, а подорожает ли уголь в этом году или, может, может быть, цена будет такая же, как и в прошлом году. И тоже возникает вопрос, раз уж Кыргызскумыр, скажем так, предлагает и призывает наших уважаемых радиослушателей приобретать уголь уже, ну скажем так, в летнее время, то, соответственно, возникает вопрос, можно ли уже сегодня купить уголь на топливных базах. Мы к этим вопросам сегодня, уважаемые радиослушатели, обращаем ваше особое внимание. И хотелось бы сейчас представить гостя нашей сегодняшней программы. У нас сегодня в гостях генеральный директор Открытого акционерного общества «Кыргызкумыр» Рустам Садыралиев. Рустам Кадыралиевич сейчас у нас в студии. Рустам Кадыралиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Хотела бы сейчас напомнить вам, уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира 0502-39-21-90. И также хотелось бы сказать и напомнить, что у нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Рустам Кадыралиевич, спасибо огромное, что нашли время. Сегодня пришли в студию прямого эфира. Но вот Армек уже в частности заметил и напомнил, что Открытое акционерное общество «Кыргызкумыр» — это одно из тех предприятий, на плечи которого также ложится ответственная задача дойти, достойно пройти предстоящий и потом уже само прохождение осенне-зимнего периода. Но мы, конечно, всегда говорим о том, что мы должны все-таки думать о том, чтобы не в зимний период, а уже как бы в летний период начать задумываться о том, чтобы уже начать подготовку к отопительному зимнему периоду. И я прекрасно понимаю представителей частного сектора, представителей тех, кто живет, например, в жилых домах, что если я отапливаю свой дом твердым топливом, то, соответственно, я должна уже сегодня задуматься над тем, хватит ли мне угля, можно ли этот уголь сегодня купить, когда вообще начнется вопрос поставки и обеспеченности населения углем. Поэтому, Рустам Кадыралиевич, вы сегодня у нас в студии. Я думаю, вам сегодня тоже есть что сказать касательно того, как на сегодня вот у вас в Открытом акционерном обществе «Кыргызкумыр» рассматривают вопрос того, чтобы на самом деле в этом году население и многие другие социальные объекты никоим образом в твердом топливе особо не нуждались. Насколько этот вопрос сегодня у нас, вернее, не у нас, а у вас в Открытом акционерном обществе «Кыргызкумыр» в центре особого внимания?
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, вы абсолютно правы и правильно подчеркнули, что подготовка к следующему, да, отопительному сезону уже началась. Кабинетом министров Кыргызской Республики принято соответствующее постановление о подготовке отрасли экономики к предстоящему осенне-зимнему периоду на 26-27 годы. Там очень много поручений, очень много есть план действий, графики, задания не только акционерного общества «Кыргызкумыр», но и всем государственным органам, министерствам, органам местного самоуправления, так как эта подготовка, она включает в себя комплекс мероприятий, которые вот Кабмин ежегодно принимает. И в рамках данных мероприятий роль «Кыргызкумыра» мы основные две направления, по двум направлениям работаем. Это первое, нам необходимо добычу угля осуществить. И второе, поставить, скажем, обеспечить углем три категории потребителей. Это первое, население. Второе, ТЭЦ города Бишкек. Это стратегически важный объект. И третье, это, как вы подчеркнули правильно, социальные и бюджетные учреждения, это включая садики, школы, ФАПы, это больницы, ну и также на каких-то городах есть котельные муниципальные, теплоснабжающие какие-то предприятия, а также много других потребителей, там, допустим, пограничные заставы, военные части и так далее, да. То есть мы свою роль в этом мероприятии, как угледобывающая компания, на сегодняшний день ведем. Угу. Ведем работу по добыче угля. По добыче угля. Ну, естественно, как вы говорите, второй фаза будет это доставка данного угля, да, до потребителей, до тех мест, пунктов реализации и так далее, да.
1: А вот я упомянула вопрос того, что вот вскрышные работы, да, и вот я упомянула цифры, что по итогам первого полугодия 2026 года, значит, рекордный объем вскрышных работ, да, это более 5 миллионов кубических метров, да. Мы понимаем, что, и я тоже это отметила, что это самый высокий показатель за последние 5 лет, но тоже возникает вопрос, благодаря каким факторам или, может быть, благодаря каким причинам все-таки удалось достичь рекордного объема вскрышных работ. Если вы сегодня говорите о том, что за последние 5 лет это самый такой высокий показатель, то, соответственно, наверное, и причины для этого поспособствовали. Какие это причины?
2: Да, спасибо. Хороший вопрос. Во-первых, я хочу для наших слушателей чуть вкратце рассказать, что такое вскрышные работы.
1: Ну, не все понимают, конечно.
2: Да, потому что не все угольщики мы, если честно. Я тоже сам. Они... Угольщик только здесь тоже уже на протяжении 2 лет работаем. У нас уголь в Кыргызстане добывается вообще традиционно 2 способами. Первый – это открытый способ. Mm-hmm. Это когда вы гору вскрываете и доходите до угля. Второй – это вот мы на слуху у всех шахта. Да? То есть это подземным способом, когда вы роете туннель mm-hmm. и спускаетесь на глубину земли, там, где-то 500 метров, где-то 1000 метров, шахту роете и потом до угля доходите. Вот, допустим, у нас на севере республики, вот Харагече на слуху у нас месторождение, Минкуша, Агулах есть, да? Вот там добыча открытым способом. То есть гора и уголь внутри горы. И мы вот, чтобы этот уголь добыть, мы определенный слой земли, вот эту горную породу, должны освободить, чтобы уголь могли грузить безопасно. И вот эту работу мы называем вскрыть, да? Mm-hmm. Вскрыть уголь, и вот это мы называем вскрышные работы. И правильно вы подчеркнули, за последние вот с января по 31 июня, так сказать, вот объем, мы его измеряем в кубатуре, mm-hmm. объем вот этих породы, которые мы вывезли, да, и проделали работу, 5 миллионов 314 тысяч куб. Такого в истории не было, да и, скажем так, на сегодняшний день среди месторождений никто за полгода такой объем вскрышных работ, ни одна угольная компания не достигала. Да. И вообще проводить такие работы в условиях Харагече, когда сложный горный рельеф, плюс, если честно, там высокогорье, холодно, сами знаете, в Джунгайском районе. С января по июнь практически раньше тяжело было вести работы. Но, несмотря на это, вот совместно с коллективом мы не останавливали работы. И вот с января по июнь такой объем проделан. Вы правильно говорите, что это не за один день к этому пришли результаты, потому что к этому предшествовало комплекс мер, да? А именно первое... Это необходимо было накопить силы, то есть технику, да. Вот начиная с 24-х годов Кыргызкоймыр активно закупалась спецтехникой. За 24-й год, если 30 единиц, за 25-й год 46 единиц. И вот буквально недавно мы еще там где-то 2 месяца назад еще 5 больших экскаваторов. То есть в целом более 80 единиц спецтехники куплено. Это на средства самой государственной компании. Mm-hmm. То есть мы, это предприятие само, если в 2023 году было убыльное предприятие, да, то сегодня оно не только прибыль, но еще может развиваться, еще приобретать ту такую дорогостоящую специальную горную, да, угольную технику. Это начинают экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, самосвалы. Ну, там около, не знаю, 20-30 видов спецтехники, от водовоза, манипуляторы там и так далее, да. Вот это все предшествовало. Плюс в этом году, если честно, как вы знаете, в прошлом году были определенные ограничения, да, на электроэнергию. И мы увидели, что нагрузка на уголь, да, так как людям надо согреваться, и мы тоже решили, соответственно, больше добывать. То есть у нас был ежегодный какой-то объем, который мы, производственный план. Ну, мы решили в этом году, скажем, больше заготовить угля, чтобы, если да, за электроэнергией какие-то будут ограничения, да, чтобы люди могли, альтернативное топливо было, да, в виде угля. Вот. И на этот год мы поставили амбициозные планы, вот только на месторождение Карагече сделать более 9 миллионов, около 10 миллионов куб скрышных работ. Чем больше мы сделаем этот объем, тем больше нам есть возможность добыть угля. Допустим, если мы в этом году около 10 миллионов кубов сделаем по итогам года, мы сможем порядка 1,5 миллиона тонн угля добыть. То есть оно дает возможность уголь добыть и обеспечить. Да? Поэтому это комплекс мер. Здесь и геологи, и инженера, и рабочие. Сегодня на разрезе Карагече трудятся более 615 человек. Работают две вахты по 15 дней, в две смены день-ночь. И вот этот весь коллектив. И на сегодня на Карагече саккумулировано было более 260 единиц спецтехники. То есть помимо Кыргызской мир, мы еще привлекаем частные компании, подрядчики наши, которые также вместе с нами делают скрышные работы, добычу, перевозку угля. Mm-hmm. То есть на сегодняшний день там работает уже вместе с ними более 700 человек, 260 единиц техники. И это все 24 часа в сутки работает. То есть разрез Карагече никогда не отдыхает. У нас ни на секунду работа не останавливается.
0: Скажите, вот при добыче угля, вот два вида, да, вы отметили, больше получается, вот именно скрышные, да, работы проводятся. И прежде чем проводить вот эти работы, вы сказали, что большая группа, да, людей работает, чтобы определить, можно ли, например, этот уголь использовать. Потому что вот ранее говорилось о том, что тот уголь местный, который мы добываем, он как бы не полностью поспел, да, и вот в результате того, что население использует местный уголь, карагечинский, больше образуется, может быть, смог. Эксперты говорили, что как бы, может быть, нужно, чтобы он еще как бы постоял, да, в этой горе, чтобы как бы поспел, да, и чтобы не было вот как бы экологических вот вреда для атмосферы, воздуха. На самом деле так, или вы изучали данный вопрос, насколько вот наш уголь, который здесь есть в Карагече, вот в Нарынской области, можно добывать безопасно, использовать его, что вот после сжигания вот в атмосферу попадают менее вредные вещества?
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что уголь сам по себе уже продукт такой, да, природный. То есть хоть любой его жгите, все равно какой-то определенный будет дым, да, даже бумагу вы.
0: Ну, даже говорят, что казахстанский он более как бы экологически лучше.
2: Вообще сам по себе уголь сам не экологический продукт. Uh-huh. Если на то пойдет, сейчас весь мир, сейчас проекты разные зеленой экономики, где-то уже ограничивают уголь, да, сам по себе уголь. Продукт, который имеет определенные выбросы в атмосферу, да. Из них Карагече, я хочу сказать, что вот уже на протяжении, ну, я даже вот работаю, население берет, он безопасный, то есть его в быту мы используем. Никаких противопоказаний я не слышал, что кто-то там, не знаю, отравился или что-то такое. Он вполне безопасный. Есть государственные органы, которые сертифицируют, берут лаборатории, проводят испытания над нашим углем, дают сертификаты. То есть сегодняшний день Карагече, он соответствует тем государственным стандартам, которые у нас предусмотрены законодательством. Естественно, уголь разного качества есть. То есть, как и в магазине, mm-hmm. один и тот же хлеб разного качества. И цены тоже разные. Угу. На сегодняшний день уголь Карагече, он соответствует тому качеству и той цене, которая сегодня есть. Он безопасный, можете не переживать.
1: Руслан Кадыралиевич, о качестве угля мы тоже обязательно поговорим, но сделаем это во второй части нашей программы. Сейчас у нас новости этого часа. Новости послушаем, после чего обязательно продолжим. We'll be right back.
0: эфире новости на Биринчи радио. Правительство передало государственной поддержке компании участок земли в Бишкеке для строительства многоэтажных домов. Глава Кабмина подписала официальное решение о выделении 17 гектаров. Под застройку перешли орошаемые сельхозполя на юге столицы, в Октябрьском районе. Землю официально перевели в категорию населенных пунктов. На этой территории планируют возвести современное многоквартирное жилье. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил опечатать торговый комплекс «Олд Бишкек», расположенный в подземном переходе. Такое решение принято после выездного совещания на объекте. Как сообщили в муниципалитете, по данным Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ, подземный переход был открыт лишь в техническом режиме, однако официально в эксплуатацию до сих пор не введен. Несмотря на это, расположенные там торговые точки уже ведут коммерческую деятельность. Мы все работаем над развитием города. В свое время муниципалитет поддержал реализацию данного проекта при условии модернизации и обновления городской инфраструктуры. К сожалению, сегодня бизнес выполняет свои обязательства лишь в одностороннем порядке, отметил Айбек Джунушалиев. В мэрии напомнили, что еще 1 июля Свердловская районная администрация вручила арендаторам 122 уведомления с требованиями устранить выявленные нарушения в течение 2 недель. По итогам проверки градоначальник поручил опечатать территорию подземного перехода, где работают коммерческие объекты. До полного выполнения инвесторам взятых на себя обязательств и официального ввода комплекса в эксплуатацию деятельность всех торговых точек должна быть приостановлена. Городским службам также поручено провести работу с арендаторами и сообщить им, что все вопросы, связанные с работой комплекса, необходимо адресовать инвестору проекта. В муниципалитете подчеркнули, что ограничения касаются только торговых помещений. Сам подземный переход продолжит работать тесным в обычном режиме и останется открытым для пешеходов. Во время выездного совещания мэр проинспектировал демонтажные работы на пересечении проспекта Чуй и улицы Байтик-Батыра, а также реконструкцию фонтанной зоны. По итогам осмотра профильным службам поручено ускорить темпы строительных и благоустроительных работ. На водозаборе Орталыш, который обеспечивает питьевой водой более 40% жителей Бишкека, завершено строительство крупнейшего подпиточного озера. Его запуск ожидается в течение месяца. Мэр проинспектировал ход работы по улучшению водоснабжения на водозаборе Орталыш. Как сообщили в мэрии столицы, сейчас на объекте функционирует 11 подпиточных озер. В этом году за счет собственных средств муниципальное предприятие «Бишкек-Водоканал» построено 12 озер, которые стали самым крупным на территории водозабора. Вести его в эксплуатацию планируется в течение месяца. Ожидается, что новый объект позволит увеличить объем искусственного пополнения подземных запасов воды, повысить эффективность работы водозабора и укрепить надежность системы питьевого водоснабжения столицы. 16 по 20 июля в Бишкеке ожидается сухая, экстремально жаркая погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет ежедневно повышаться на 1-2 градуса. Уже в пятницу, 17 июля, днем воздух прогреется до 40 градусов. В субботу столбики термометров покажут 41 градус, а в воскресенье жара достигнет 42 градусов. Ночные температуры также останутся очень высокими, от 25 до 30 градусов, что не позволит воздуху существенно остыть. Осадков в эти дни не ожидается, ветер будет слабым, местами практически полный штиль, что усилит ощущение зноя. По предварительным данным, во вторник ситуация начнет меняться. Смена направления воздушных потоков приведет к снижению дневной температуры до 30 градусов. Местами по городу и окрестностям возможны кратковременные дожди. На центральном стадионе имени Дуэлина Умерзахова завершили устройство современных легкоатлетических беговых дорожек по технологии швейцарского бренда. Это позволит арене претендовать на получение сертификата. По данным Минстроя, впервые в Кыргызстане на центральном стадионе применена технология устройства легкоатлетического покрытия мирового уровня. Работы по обустройству новых беговых дорожек уже завершены. Новое покрытие соответствует международным требованиям для проведения современных соревнований, включая бег на различных дистанциях. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице Кыргызстана осадков не ожидается. Температура воздуха от 35 до 37 градусов тепла.
3: С понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.
1: Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня в программе мы говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду со стороны открытого акционерного общества «Кыргызкөмүр». Говорим сегодня о том, как обстоят дела в вопросе обеспечения республики углем, сколько угля вообще добывает «Кыргызкөмүр», хватит ли его для обеспечения населения и бюджетных организаций. Кстати, многих наших граждан, которые используют твердое топливо буквально в каждом отопительном сезоне, волнует вопрос, а какова будет цена на уголь в этом году. И, кстати, многих наших граждан интересует вопрос, можно ли сегодня уже где-либо на топливной базе приобрести твердое топливо, такое как уголь. Я напомню, что сегодня у нас в гостях генеральный директор открытого акционерного общества «Кыргызкөмүр» Рустам Садыралиев. Напомню, и телефон прямого эфира 0502-39-2190. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Рустам Кадыралиевич, ну вот не могу не спросить касательно того, насколько вот вы наверняка каждый год как-то просчитываете, да, вообще сколько нужно твердого топлива, угля, например, для населения, сколько, например, или, может быть, какова потребность в угле бюджетных организаций. Ну, мы понимаем, что, может быть, это количество для бюджетных организаций, оно или всегда, скажем так, одно и то же, или, может быть, эта цифра или количество меняется. А вот что касается населения, вы вот просчитали вот в этом году, в предстоящем отопительном сезоне, какова будет потребность населения в угле по сравнению с прошлыми годами? Это будет больше или меньше? Вот мы говорим о том, вот Эрмек тоже не зря вопрос затронул касательно, скажем так, экологии, да, улучшения качества атмосферного воздуха. Но вот говорим о том, что вот есть некачественный уголь, который способствует для того, что все-таки чтобы смог был в столице, чтобы атмосферный воздух был не такой чистый. Но мы понимаем, что многие сейчас переходят на голубое топливо, газификация. Сейчас в тренде у многих, если у кого есть деньги, например, устанавливать в частном доме тепловые насосы. Это тоже сегодня одно из таких важных, актуальных, ну скажем так, нововведений. А вот касательно моего вопроса, вот потребность населения в твердом топливе, вы просчитываете наверняка каждый год. Вот в этом году, вот эта вот потребность в количественном выражении, наверное, вы тоже скажете, она будет больше или меньше?
2: Ну, во-первых, просчитать точно невозможно, потому что население топит уголь в зависимости от, скажем, ну, минимум двух вещей. Во-первых, это погода на улице.
1: Вот в прошлом году было тепло.
2: Погода на улице. Чем холоднее зима, тем больше вы угля топите дома. И второе, вот вы правильно подчеркнули, зависит от также газификации. Какие-то районы в прошлом году не были подключены к газу, в этом году какой-то район или жилмассив подключился, да, или целый район. И третье – это обеспечение электроэнергией. Оно прямое влияет на потребление угля, так как, вы знаете, у нас есть определенная категория потребителей, которые всю жизнь привыкли жить электрообогревателями, теплые полы или там… Еще, да, там какие-то тены там используют и так далее. То есть вот эти три фактора. Но мы ежегодно ориентируемся, что порядка 700 тысяч тонн это население потребляет на севере республики. А в целом по Кыргызстану это 1,5 миллиона тонн потребления населения. Если в год в целом 3 300 000 тонн угля у нас внутренний рынок потребляет, из них 1,5 миллиона, считайте, половину это население республики потребляет. Из них 700 тысяч на севере и 700 тысяч, соответственно, на юге, южные регионы. Да? Поэтому мы для себя, когда производственный план ставим в Кыргызкөмүр, для Карагачей, для Агулака, мы делаем расчет, что нам для населения надо заготовить 700 тысяч тонн угля. Уже вне зависимости от… Ну, останется. Лучше пусть уголь будет, да, в излишке, чем там, не хватит, да, в сезон. Поэтому мы себе план ставим 700 тысяч тонн.
0: Скажите, по цене, какова была цена вот в прошлом году? И мы понимаем, что каждым годом как бы цены увеличиваются на энергоносители, вот даже на электричество немного повышается. Какая цена будет угля вот в предстоящий сезон? Обычно люди покупают его в сентябре, может быть, в октябре. Тут уже с приходом как первых морозов. Какие предположительные цены будут здесь на севере или на юге? И как высчитывается в целом цена угля, себестоимость угля, как она формируется?
1: Ну, Рустам Кадыралиевич, здесь надо все-таки тоже иметь в виду, что цены вы наверняка не устанавливаете, да, на твердое топливо. Может быть, конечно, это прерогатива службы антимонопольного регулирования. Но, тем не менее, вот тоже вопрос интересует. Вот если взять угольный разрез Каракиче, да, когда начнется отгрузка угля для дальнейшей продажи населению? Или, может быть, она уже началась? И вот эта вот отгрузка, она же тоже, наверное, какую-то цену имеет. Вот эта вот цена, она будет такая же, как с прошлыми годами? Или, может быть, в этом году эта цена немножко поднимется? Если она поднимется, то, соответственно, это тоже как бы одно из таких факторов, чтобы цена на уголь тоже, ну, может быть, немножко повысилась. Пожалуйста.
2: Спасибо. Хороший вопрос. Во-первых, вот я хочу сказать, что добыча угля мы не вручную. Все это техника работает, которая потребляет горючие смазочные материалы. То есть это дистопливо. А на сегодняшний день вы вот сами работаете на телевидении, на радио, в соцсетях мы видим, у нас основной поставщик, да, Российская Федерация, имеются определенные сейчас сложности, да, с этим дистопливом. Соответственно, какой-то дефицит. Естественно, мы видим в соцсетях, что дорожает, да, дистопливо и так далее. Естественно, это влияет на нашу производственную деятельность, потому что более 50% наших расходов это приходится на горючие смазочные материалы. Не только дистопливо дорожает. Вот в прошлом году мы, если покупали 1 литр за 70-75 сомов за дистопливо, сейчас 95. Выросло почти, наверное, на 30-40%, да. Естественно, удерживать цены на уровне прошлого года тяжело. Тяжело будет, потому что это влияет не только на угольный сектор, это влияет и везде, где техника используется. Поэтому я хочу сказать, что сегодня у нас на разрезе Карагече тонна угля 3000 стоит на месте. Ну, потом туда добавляется что? Транспортировка угля, расходы, да. Это начиная от Карагече до Бишкека, это 356 километров. Это уже частные извозчики, владельцы машин. Ну, у них тоже свои расходы, где-то, допустим, они сами посчитают. И плюс вот здесь, сами знаете, у нас вот эти топливные базы, там тоже есть свои расходы, там тоже люди должны работать. Погрузчик грузит там, весы, кто-то кассир считать, ихняя тоже зарплата, аренда этого земельного участка, какие-то комуслуги. Хочу сказать, что в прошлом году цена на Каракеченский уголь, допустим, в городе Бишкек была 6600 сом за тонну, в прошлом осенью. Ну, естественно, в этом году с учетом, да, ГСМ будет определенные изменения. Ну, это мы в совокупности вместе все рассматриваем, это антимонопольная служба, органы местного самоуправления, мэрия, Министерство экономики. И, если честно, это вопросы под контролем правительства тоже. То есть никто, естественно, на самотек не ставит. Цена кыргызского мира, она всегда была и остается социальной. То есть мы в этой цене угля, у нас не цель преследовать прибыль, получить огромную. Нам самое главное обеспечить население углем и успешно пройти ОЗП. Так как мы государственная компания, мы первая задача – это обеспечить население. Ну, а прибыли там все это, у нас нет такой цели, да. И что касается приобретения, когда вы спрашиваете, да?
1: Или, может быть, уже началась?
2: Ну, вы слышали про социальные угольные базы, да, Кыргызской мир. В этом году мы сейчас прорабатываем, сейчас готовим с ними договора. Это Любой желающий, у кого есть земельный участок, у кого есть возможность точку, да, открыть, мы всегда открыты, заключаем договор. И мы для себя производственный план сделали, что на Карагече мы 1 августа готовы желающим вот топ-базам прийти, и мы загрузить им уголь. И мы призываем, везите. Второй вопрос. Да, они приходят. У нас 1 августа начнут забирать. Но у них потом на складах уголь начинает копиться. Угу. То есть на топ-базе, да, угу. Здесь где-то на пункте реализации, угу. Потому что население тоже не все, да, как вы говорите, сани летом готовят. И мы в этом году выработали свою определенную агитационную, да, скажем, программу тоже наряду с вами. Вместе, я думаю, будем призывать общественность заранее, да, готовиться. И мы тоже вот будем заготавливать. Ну, естественно, хорошо было бы он сейчас, если с августа будет реализовываться, мы бы уже какой-то 30% хотя бы сейчас, август, сентябрь, или 40% потребителей уже дома заготовили бы. Нам бы в период холода есть категория

0: вести на склад его завести, хранить, потом разжигать печку, потом чистить. Это, ну, определенно это, да, труд.
1: Рустам Садыралиевич, мне сейчас вспоминается вот прошлый отопительный сезон, и когда мы тоже вели речь об угле, на самом деле было такое некое новшество, когда, в общем, вы отпускали сортированный уголь для населения. Вот у меня дома, например, есть газовый котел, но вот когда у меня есть время, или, например, для отопления той же бани, я всегда применяю твердое топливо, да, то есть уголь. И вот этот вот уголь я приобретала в мешках, и я видела, что там меньше пыли. На самом деле он сортированный. Вот, скажем так, эта тенденция в этом году, она остается, когда, например, население будет приобретать уголь вот именно сортированного качества, ну как сортированный, то есть имеется в виду, ну, без никаких там лишних там камней или, может быть, пыли и так далее.
0: Да, спасибо. Это, во-первых, было... Вот эти, на сегодняшний день на Карагече мы установили три сортировочных комплекса, которые производят, как вы говорите, очистку угля, делят его на фракции. То есть для ТЭЦ, допустим, штып, да, мелкий уголь, для населения вот мы его так, кто-то называет отборный, кто-то сортированный, без мелкой фракции. И, конечно, это будем продолжать, потому что это требование, во-первых, Кабинета министров Кыргызской Республики. Было принято постановление Кабинета министров о запрете ввоз на территорию Чуйской области, города Бишкек, мелкорассыпного угля для населения. И второе, сами знаете, в рамках борьбы со смогом, скажем так, да, для поддержания экологии, мы тоже хотим ограничить, чтобы в быту населения мелкий уголь сжигали, так как он имеет определенные выбросы, да, в атмосферу. Конечно, продолжится, и мало того, вот наш опыт показал, в этом году мы еще хотим увеличить объем. И сейчас заказали еще один большой стационарный сортировочный комплекс. Он уже может в час 1000 тонн через себя пропускать и сортировать. То есть в сутки 20 тысяч тонн он может угля через себя пропустить и отсортировать на различные фракции. Естественно, сортированный уголь, он ведет к улучшению качества, более, как вы говорите, экологичный, и еще... Он проходит, так сказать, сухое обогащение, повышаются его калории, так как мы избавляем от пыли и других разных примесей, и там, песка, да, глины разных. Соответственно, он горит дольше, и будет уже и теплоотдача у него будет больше. Эта работа продолжается и будет усилена еще.
1: Рустам Кадыралиевич, до конца нашей программы остаются считанные минуты, но я, конечно, понимаю, вот не зря мы сегодня упоминаем такую известную пословицу, что нужно готовить сани летом, а телегу зимой. На самом деле, если те граждане используют твердое топливо, они сегодня, наверное, уже задумались, да, где его приобретать, какова будет цена. Ну, в принципе, мы обо всем об этом поговорили, но тем не менее, вот я думаю, может быть, есть какие-то у вас особые рекомендации для тех, кто на самом деле вот в отопительный зимний период будет нуждаться в твердом топливе. Может быть, уже сегодня обращаться куда-то вот в топливные базы, или, может быть, все-таки немножко подождать и сделать это, может быть, в августе месяце. Я думаю, есть каким словом обратиться к тем гражданам, которые используют уголь?
0: Да, спасибо. Ну, население, допустим, города Бишкек или Чуйской области, в принципе, они уже знают соцтоп-базы Кыргызского мира. Мы традиционно они на одних тех же местах каждый год открываем. Уже народ привык. Хочу сказать, что в этом году те же точки все будут работать на тех же условиях, тоже обслуживание. Возможно, мы сейчас постараемся увеличить количество точек, еще новые новостройки охватим. У нас проблема с земельными участками. Как только будут возможны участки, охватим. А что касается, мы после 1 августа, я думаю, мы через средства массовой информации, через социальные сети обязательно предоставим населению информацию, как

0: говорить, по точкам, где сколько угля есть, где можно купить в разрезе каждого района. Сейчас у нас идет подготовительная работа. Мы обязательно проинформируем и будем призывать население покупать.
1: Спасибо вам, Рустам Кадыралиевич, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Но на самом деле граждане о том, вот когда это все начнется, узнают из новостей. Да. Поэтому, уважаемые радиослушатели, следите за новостями. Я хотела бы еще раз напомнить, что сегодня у нас в программе в гостях был генеральный директор открытого акционерного общества «Кыргызкөмүр» Рустам Садыралиев. Это была программа «Кыргызстан». Оставайтесь на нашей волне.
2: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему «Единого окна», реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35-ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
3: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
4: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
5: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
2: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
6: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
2: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
7: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
2: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
8: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
2: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась 30% до 80%.
8: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
2: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт.
9: Бишкекте саат 14.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбосс».

0: Qonawatqan ola Türkiye Avazı Radyosu.
1: Türkiye Ünü Radyosun. Birinci radyonun tolkundan ukunzlar.
2: Первое информационное радио. В Бишкеке 16 часов.
3: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания «Icon». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.
2: Отечественный партнер трансляции — компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции — компания «Тойбосс».

0: В эфире новости на Беринче радио, в студии у микрофона Эрми Кахтанов. Через контрольно-пропускной пункт Акджол автодорожный на кыргызско-казахской границе ежедневно проходит около 20 тысяч человек. Это примерно на треть больше, чем до начала турсезона. Об этом сообщил глава КПП Азат Маматкулов. Раньше государственную границу ежедневно пересекали примерно 10-15 тысяч человек. Сейчас около 20 тысяч. Конечно, поток увеличился. Это связано с началом турсезона. Люди едут отдыхать на Иссык-Куле. По словам Азата Маматкулова, в ближайшее время ожидается дальнейший рост числа, пересекающих границу в связи с саммитом ШОС и Всемирными играми кочевников. Сейчас на пункте пропуска работают 8-9 кабин паспортного контроля. Очередей в настоящее время нет. Проверка документов одного человека занимает в среднем 2 минуты. Осмотр легкового автомобиля около 5 минут. Автобусы грузового транспорта до 10. Азат Маматкулов также отметил, что мобильное приложение «Цифровая граница» в будущем поможет сократить очереди, поскольку позволит гражданам заранее узнавать о возможных ограничениях на пересечении государственной границы. В культурном центре Рухордо в Чолпан-Ате с 18 по 19 июля пройдут концерт мастеров искусств и гала-концерт государств-членов ШОС. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры. Мероприятие организуется в рамках программы 23-го заседания министров культуры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В концерте примут участие творческие делегации Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники представят образцы музыкального, вокального, инструментального и хореографического искусства своих стран. В Бишкеке с 15 июля состоялась церемония запуска мобильного приложения «Цифровая граница». Приложение разработано совместно с международными организациями в рамках реализации проекта Фонда миростроительства, укрепления потенциала институтов и пограничных сообществ Кыргызстана для повышения сотрудничества с Узбекистаном. К приложению подключены контрольно-пропускные пункты, где отображаются количество людей при въезде и выезде из страны. Это позволяет пользователям отслеживать загруженность границы. На сегодняшний день система охватывает 4 КПП, в том числе Акджол и Достук. Как отмечено, бизнес-аналитиком ГУ УКУК Алина Нусувалиева рассказала, что при разработке приложения были поставлены задачи для упрощения пересечения границы. Первая из них – это информирование граждан, иностранных граждан о таможенных требованиях, правилах пересечения государственной границы, а также о временных ограничениях на пунктах пропуска. В приложении будут отображаться все действующие ограничения. Сегодня определится второй финалист чемпионата мира по футболу. За путевку решающего матча будут бороться действующий чемпион мира Аргентина и сборная Англии. Встреча пройдет в Атланте и начнется в 3 часа ночи по Бишкеку. Победитель сыграет в финале со сборной Испании, которая накануне уверенно обыграла Францию со счетом 2-0. По оценкам букмекеров, небольшим фаворитом предстоящего полуфинала считается Аргентина. Однако разница в коэффициентах минимальна, поэтому матч называют одним из самых непредсказуемых на данном турнире. На водозаборе Орталыш, который обеспечит питьевой водой более 40% жителей Бишкека, завершено строительство крупнейшего подпиточного озера. Его запуск ожидается в течение месяца. Мэр столицы проинспектировал ход работ по улучшению водоснабжения на водозаборе. Как сообщили в мэрии, сейчас на объекте функционируют 11 подпиточных озер. В этом году за счет собственных средств муниципальное предприятие «Бишкек-водоканал» построено 12-е озеро, которое стало самым крупным на территории водозабора. Ввести его в эксплуатацию планируется в течение месяца. Ожидается, что новый объект позволит увеличить объем искусственного пополнения подземных запасов воды, повысить эффективность работы водозабора и укрепит надежность системы питьевого водоснабжения столицы. В завершении выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 16 июля. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской области ночью 19-24, днем воздух прогреется до 40. В Таласской области ночью 14-19, днем 32-37. В Баткенской, Ошской, Джалабадской областях ночью 25 градусов, днем воздух прогреется до 41. В Иссык-Кульской области ночью 12-17, днем до 29. Нарынской области ночью 8-13, днем 27-13. 7-32. В Чолпанате без осадков, температура воздуха ночью 14-16, максимальная температура воздуха днем 24-26 градусов. У северного побережья озера Сыкуль температура воды 14 июля днем была 21,7 градусов. В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью 23 градуса, максимальная температура воздуха днем 37-39 градусов. И на этом пока все. У микрофона был я, Армик Ахтанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.
1: Биринчи радионың жарнама кызматы.
2: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган.

0: Últimos.
1: В Бішкеке 19:00.
2: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».
3: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос».
4: Каждый будний день на Беринчи Радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Беринчи Радио.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, студия у микрофона Эрмек Актанов. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев по специальному поручению президента Садыра Джапарова посетил государство Катар и принял участие в официальной церемонии прощания с бывшим эмиром Катара шейхом Хамадом бин Халифа Аль-Тани в связи с его кончиной. В ходе визита председатель Кабинета министров встретился с эмиром государства Катар шейхом Тамимом бин Хамад Аль-Тани. От имени президента Кыргызской республики выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной его отца. Официальная церемония прощания проходила с 13 по 15 июля текущего года с участием президентов ряда государств, глав правительств, членов правящих династий и высокопоставленных официальных лиц. В рамках очередных работ по демаркации представителей соответствующих структур Кыргызстана и Таджикистана совместно установили пограничные знаки на участке, начинающемся от точки пересечения государственной границы Кыргызстана, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Напомню, что 13 марта прошлого года в Бишкеке главы государств подписали договоры между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской государственной границе, создавшей прочную международную правовую основу для дальнейшего укрепления доверия, обеспечения долгосрочной стабильности и устойчивости развития приграничных территорий. Специальный представитель Кабинета министров по пограничным вопросам Назирбек Бюрюбаев.
1: Общая протяженность государственной границы между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан составляет 1008,14 километра. При этом общая протяженность периметра участков земель с нейтральным статусом составляет 14,7 километра. Полное завершение процесса делимитации государственной границы, начатого в декабре 2002 года, стало историческим достижением, открывшим новую страницу в отношениях между двумя соседними государствами. Во исполнение поручений глав государств были сформированы демаркационные рабочие группы правительственных делегаций в совместной Кыргызско-Таджикской демаркационной комиссии, которые приступили к практической реализации комплекса мероприятий.
0: С начала демаркационного процесса проведены совместные полевые обследования линии государственной границы общей протяженностью около 416 километров. Определены предварительные координаты и места установки 1627 пограничных знаков с обозначением их деревянными и металлическими колышками в пределах Баткенского и Лехского района Баткенской области, сопредельных с городами Исфара и Канибудон, районов Бободжана, Гафурова, Джабора, Расула и других. 14 июля в рамках очередного этапа демаркационных работ представители двух государств совместно установили 4 пограничных столба на участке, начинающиеся от точки стыка государственных границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
2: Демаркация жұмыстар баштап, мына қырғыздардың бірінші шекара маңысын, таджиктердің бірінші шекара маңысын қойып.
3: Начались работы по демаркации государственной границы. Установлены первые пограничные столбы с нашей стороны. Уверен, что это позволит жителям четко понимать линию государственной границы, а также будет способствовать укреплению порядка в приграничных территориях и в борьбе с незаконной деятельностью, в том числе контрабандой.
0: Данный практический шаг является наглядным подтверждением последовательной реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей и говорит о высокой эффективности взаимодействия сторон в духе взаимного доверия, партнерства и добрососедства. Стороны исходят из того, что окончательное международное правовое оформление и надлежащее обозначение государственной границы служит важнейшим фактором укрепления региональной безопасности, обеспечения устойчивой социально-экономического развития приграничных территорий, расширения взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшего углубления отношений дружбы между братскими народами Кыргызстана и Таджикистана. В Бишкеке состоялась церемония запуска мобильного приложения «Цифровая граница». Приложение разработано совместно с международными организациями в рамках реализации проекта Фонда миростроительства, укрепления потенциала институтов и приграничных сообществ Кыргызстана для повышения сотрудничества с Узбекистаном. С приветственным словом выступил первый зампредседателя пограничной службы Мирзамир Садыков. По его словам, современные технологии позволяют сделать работу более эффективной и предоставляют гражданам актуальную достоверную информацию о пресечении пересечении государственной границы. Садыков выразил уверенность, что предложение станет востребованным инструментом как для граждан Кыргызстана, так и для иностранных граждан. Он также поблагодарил международных партнеров и государственные учреждения УКУК при Генеральной прокуратуре за совместную работу.
4: Настоящее приложение ЧГРА «Цифровая граница» предназначена для того, чтобы граждане Кыргызской республики и наши гости из зарубежных стран имели возможность удаленно получать всю необходимую информацию о порядке пересечения государственной границы, о наличии очередей на государственной границе. Помимо этого, они могут получить информацию о правилах и порядке нахождения в приграничной территории и пограничной полосе. Это очень важно для как для наших граждан, так и для иностранных граждан, так как большинство туристических объектов, которые интересуют наших гостей, они находятся, как правило, либо в приграничной территории, либо в пограничной полосе. Поэтому перед тем, как посетить эти районы, им необходимо получить разрешение в соответствии с постановлением правительства номер 172. Эти правила, а также порядок получения, они отражены в данном мобильном приложении.
0: При разработке приложения были поставлены задачи для упрощения пересечения границы. Первая из них – это информирование граждан Кыргызстана, иностранных граждан о таможенных требованиях, правил пересечения государственной границы, а также о временных ограничениях на пунктах пропуска. В приложении будут отображаться все действующие ограничения.
4: В настоящее время по штрафам, которые необходимо оплатить на месте, уже работа проведена. У нас в пунктах пропуска есть соответствующие должностные лица, которые могут, то есть судебного департамента тоже есть контактные данные. Все это сделано для того, чтобы граждане Кыргызской республики, пересекающие государственную границу, могли иметь возможность своевременно, то есть на месте оплатить штраф и пересечь государственную границу. Да, это касается всех категорий граждан, которые имеют какие-либо штрафы, которые являются основанием для непропуска через государственную границу.
0: В приложении подключены контрольно-пропускные пункты, где отображается количество людей при въезде и выезде из страны. Это позволяет пользователям отслеживать загруженность границы. На сегодняшний день система охватывает 4 КПП, в том числе Акжол и Достук. А для этого было разработано программное обеспечение, которое с помощью камер автоматически подсчитывает количество людей на пунктах пропуска. В приложении также доступен прогноз загруженности КПП, что помогает гражданам заранее планировать поездки. Еще одной задачей стало предоставление государству услуг. Через приложение можно подать заявление в пограничную службу о введении запрета на выезд. Приложение интегрировано с системой Тюндюк. Пользователи могут авторизоваться без дополнительной регистрации, если их данные уже содержатся в системе. Как отметил руководитель программного направления Сергей Серезнев,
5: наша задача при реализации этого проекта и взаимодействии с пограничной службой заключалась в том, чтобы предоставить им инструмент и оказать им поддержку в том направлении, в котором они нуждаются, но у них физически, технически не хватает рук и возможностей. И вот как раз вот разработка этого приложения и стала такой поддержкой Государственной пограничной службы. Поэтому мы считаем, что наше взаимодействие как с руководством пограничной службы, с сотрудниками рядовыми на всех уровнях, с УКУК, другими государственными ведомствами было очень эффективным. И мы надеемся, что данное приложение будет развиваться. Вот я от вас сегодня слышал столько вопросов и предложений, которые вот там в течение месяца даже невозможно будет имплементировать. Но опять же, это мы делали в рамках нашего подхода, и старались это сделать по блокам, так, чтобы можно было создать ядро этого приложения, да, то есть первое – это вот информационная составляющая, где можно будет там посмотреть правила въезда-выезда, пересечения границы, действующие закрытые КПП. И вот по итогам консультаций, проведения встреч с пограничной службой, с УКУК, появлялись все новые и новые идеи с нашими партнерами по консорциуму.
0: В настоящее время приложение доступно только для устройств на платформе Android, версия для iOS пока находится в разработке. Кроме того, вся информация доступна и через официальный сайт. В приложении можно проверить наличие штрафов, которые могут стать основанием для ограничения выезда за пределы страны, а также сразу оплатить их. Кроме того, пользователи могут проверить наличие запрета на выезд. В дальнейшем разработчики планируют добавить функцию регистрации eSIM. По словам разработчиков, цифровая граница станет инструментом взаимодействия между пограничной службой и гражданами. Кроме этого, система помогает сотрудникам оперативно реагировать на различные ситуации вдоль всей государственной границы. Приложение позволяет следить за различными правонарушениями и помогает сотрудникам регулировать потоки въезжающих и выезжающих граждан. Кроме этого, было отмечено, что камеры также используются для контроля действий личного состава и на предмет соблюдения законодательства. Находясь в центральном аппарате, сотрудники могут в режиме реального времени оценивать ситуацию и при необходимости усиливать пункты пропуска дополнительными силами в часы пик.
5: Мы подходили, опять же, исходя из того, что будут какие-то косвенные положительные моменты. Вот, например, там, в части коррупции, да, вы сказали. Вот система, как вот сказал первый заместитель, да, она не направлена на это. Но проведя анализ, да, в том числе вот эти камеры, которые были установлены за действиями сотрудников, да, уже как бы, когда люди понимают, что они постоянно находятся под контролем, это одно. Когда люди, которые пересекают границу, знают порядок въезда, пересечения, документы, которые они должны предоставить на пункте пропуска, это уже другой вопрос, если они приходят туда неподготовлены. В части контрабанды то такой задачи не стояло, и нам нужно будет еще изучить, как это приложение будет работать и какие будут у него косвенные положительные моменты.
0: Меж тем, через контрольно-пропускной пункт Ахджол автодорожный на кыргызско-казахской границе ежедневно проходит около 20 тысяч человек. Это примерно на треть больше, чем до начала турсезона. Об этом сообщил глава КПП Азат Маматкулов. Раньше государственную границу ежедневно пересекали примерно 15 тысяч человек, сейчас около 20 тысяч. Конечно, поток увеличился, это связано с началом турсезона. Люди едут отдыхать на Иссык-Куле. По словам Азата Маматкулова, в ближайшее время ожидается дальнейший рост числа пересекающих границу с саммитом ШОС и Всемирными играми кочевников. Сейчас на пункте пропуска работают 8-9 кабин паспортного контроля. Очередей в настоящее время нет. Проверка документов одного человека занимает в среднем 2 минуты. Осмотр легкового автомобиля около 5, автобуса и грузового транспорта до 10. Азат Маматкулов также отметил, что мобильное приложение «Цифровая граница» в будущем поможет сократить очереди, поскольку позволит гражданам заранее узнавать о возможных ограничениях на пересечении государственной границы. При этом он добавил, что ежедневно через границу не пропускают около 30 человек. Чаще всего это связано с использованием поддельных документов, попытками пересечения границы по чужим паспортам или отсутствием необходимых бумаг, например, доверенности на ребенка. Пограничники могут провести дополнительный личный досмотр человека при наличии признаков, вызывающих подозрения. Об этом сказал замначальника Главного управления пограничного контроля государственной границы пограничной службы Бахыт Ханиметов. По его словам, при прохождении пограничного контроля сотрудники обращают внимание на поведение человека и его внешние признаки. Пограничник смотрит на человека при пересечении границы на его внешние признаки. Если он краснеет, нервничает, потеет или у него бегают глаза, это уже какие-то внешние признаки, которые дают подозрения. В этих случаях пограничник в соответствии с законодательством Кыргызстана имеет право выборочно вывести человека из общего потока в специальный кабинет и провести личный досмотр в присутствии понятых. Ханиметов также рассказал, что как действуют сотрудники пограничной службы, если при прохождении паспортного контроля выясняется, что в отношении гражданина имеется поручение правоохранительных и судебных органов. По словам Ханиметова, автоматизированная система пограничного контроля отображает информацию о наличии ограничений и характере поручения. В зависимости от указаний инициатора, сотрудники могут либо проинформировать соответствующие органы о пресечении границы человека, либо задержать его. Если человек необходимо задержать, его выводят из общего потока, вызывают старшего смены, который связывается с инициатором поручения и уточняет дальнейшие действия. После этого гражданин задерживается до прибытия представителей инициирующего органа. Танеметов добавил, что пограничная служба использует автоматизированную систему пограничного контроля и единую систему учета внешней миграции Кыргызстана, координатором которой являются органы национальной безопасности. В Бишкеке до 1 октября 2026 года продолжает действовать ограничение на движение грузовых автомобилей, чья разрешенная общая масса превышает 18 тонн. Эти ограничения действуют ежедневно с 9 утра до 7 вечера, в случае, если температура воздуха достигает 28 градусов и выше. Они касаются муниципальных дорог города. Муниципалитет в мэрии добавили, что такие меры направлены на сохранение качества дорожного покрытия и повышение безопасности на дорогах. Водители и транспортные компании призвали учитывать данные ограничения при планировании маршрутов и по возможности избегать передвижения тяжелых грузовиков в часы наибольшей жары. Старший инспектор управления транспортного контроля Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникации Кыргызской Республики Сталбек Молдариев.
6: Цель данного приказа обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования Кыргызской Республики. В связи с этим издан приказ Министерства транспорта номер 170 о временном ограничении движения грузовых автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования на территории Кыргызской Республики в летний период 2026 года. И в приказе указано временное ограничение движения грузовых автотранспортных средств максимальной общей массой 18 тонн по автомобильным дорогам общего пользования Кыргызской период Кыргызской Республики период с 1 июня по 1 сентября.
0: Ограничение не распространяется на ряд категорий транспортных средств: пассажирский транспорт, транспорт, осуществляющий перевозки гуманитарной помощи, перевозку сыропортящихся пищевых продуктов и опасных грузов.
6: При выше 28 градусов асфальтное покрытие расплавляется, и срок службы дороги уменьшается из-за приказа. Вот этот приказ всем территориальным управлениям Департамента транспорта дано задание по осуществлению контроля за соблюдением водителями временных ограничений движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Кыргызской Республики, а также по проведению разъяснительных работ с физическими и юридическими лицами, осуществляющими грузовые перевозки по территории Кыргызской Республики.
0: В рамках введенного ограничения контроль будет осуществляться выездными группами Департамента наземного и водного транспорта. Как отметил эксперт Таланбек Садакбаев.
7: Четко надо. Ты ввел ограничение? Какой участок? С какой, например, где-то сходит там солнышко там в 10 часов, 12 нагреется только. До 6 он горячий будет. Еще 2 часа он не остынет. Соответственно, вот так и должно быть. Там есть специальные датчики, бывают. В покрытие зашлепывает их, и он, так сказать, передает данные, хоть на спутник даже, какая температура в покрытии, как оно отразится, например, на покрытии, вот эта тяжесть. Вот эти вещи надо очень четко вводить.
0: Напомню, что ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с ожидаемой аномально жаркой погодой. По прогнозам синоптиков, высокая температура сохранится до 18 июля. Наиболее сильная жара ожидается с 16 по 18 июля. В отдельных районах Чуйска, Ошска, Джалабадска и Баткенской областей температура может достигнуть 43 градусов. Как отметил ведущий специалист отдела метеорологических прогнозов Кыргызгидромета Азим Арапов,
8: с 15 по 21 июля у нас ожидаются местами осадки в основном по Ошской и Сокольской областях и местами в предгорных районах южных наших областей. И ожидаем также повышение температуры с 14 по 18 числа, самый пик температур будет в эти дни. Потом 21 числа ожидается постепенное понижение температур до 36 градусов примерно в целом. В целом все это связано с развитием на Центральной Азии летней термической депрессии и установлением устойчивой области повышенного давления в верхней термосфере, в результате чего формируется перенос очень теплых сухих воздушных масс с районов Ирана, Афганистана и юго-западных районов Средней Азии в сторону нашей республики.
0: Между тем, в Бишкеке в связи с высокой температурой муниципальное предприятие «Тазалык» специальной техникой проводит увлажнение воздуха путем искусственного фонтана. 25 единиц спецтехники осуществляет полив городских улиц холодной водой. Полив дорожного покрытия способствует снижению температуры асфальта, уменьшает количество пыли в воздухе и делает пребывание на улицах города более комфортным для жителей в период жары. Объем валового внутреннего продукта января-июня 2026 года по предварительной оценке составил 960 миллиардов сомов. Об этом сообщил председатель Национального статкомитета Бахтыбек Худайбергенов. По его данным, по сравнению с отчетным периодом прошлого года увеличился на 11,9%. Наибольшая доля структуры ВВП пришлась на отрасли, оказывающие услуги, которые составили 50%. Подробнее далее в материале.
9: Сегодня в ходе встречи сотрудники Нацстаткома озвучили информацию об итогах социально-экономического положения Кыргызской республики в январе-июне 2026 года, проинформировали о состоянии промышленности в первом полугодии 2026 года, представили информацию об инвестициях в основной капитал по итогам первого полугодия 2026 года. Объем производства промышленной продукции в январе-июне 2026 года составил 450,4 миллиарда сомов. При этом индекс физического объема по отношению к январю-июню 2025 года составил 112,7%. Рост промышленного производства по сравнению с январем-июнем 2025 года обеспечен повышением объемов производства химической продукции в 2,9 раза, фармацевтической продукции в 1,8 раза, деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности и очищенных нефтепродуктов в 1,7 раза, транспортных средств на 40,7%, строительных материалов на 33,4%, основных металлов на 11,9%, пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, на 8,2%, а также добычи полезных ископаемых на 12,8%, сообщил председатель Национального статистического комитета Бактыбек Кудайбергенов.
10: Валовый выпуск продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства января-июня 2026 года составил 134,5 миллиарда сомов и увеличился на 4,3% за счет роста продукции животноводства. Объем валовой продукции строительства составил 208,7 миллиарда сомов, увеличившись в 1,7 раза. Рост валовой продукции строительства по сравнению с январем-июнем 2025 года обусловлен увеличением объемов инвестиций в основной капитал.
9: Как рассказал Бактыбек Кудайбергенов, положительные тенденции наблюдались также в строительстве, где объемы увеличились в 1,7 раза, оптовой и розничной торговле на 5,0% и в сельском хозяйстве на 4,3%. В январе-июне текущего года, по сравнению с декабрем предыдущего года, прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 5,5%. При этом цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 5,4%, алкогольные напитки и табачные изделия на 7,2%, непродовольственные товары на 3,3% и услуги на 8,3%.
10: В январе-июне 2026 года объем оборота оптовой и розничной торговли составил 943,1 миллиарда сомов, и по сравнению с январем июнем прошлого года вырос на 5%. Увеличение оборота оптовой и розничной торговли, ремонт автомобилей и мотоциклов по сравнению с январем-июнем 2025 года обеспечено в основном ростом объемов розничной торговли.
9: Итак, по итогам января-июня 2026 года потребительские цены и тарифы в Кыргызстане выросли на 5,5% по сравнению с декабрем 2025 года. Отмечено, что при этом цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 5,4%, алкогольные напитки и табачные изделия на 7,2%, непродовольственные товары на 3,3% и услуги на 8,3%. Наибольший рост цен зафиксирован на свежие фрукты, баранину, говядину, картофель, молочные и другие зерновые продукты, рыбу, сахар, растительное масло и животные жиры. Вместе с тем цены снизились на свежие овощи, разливное молоко и рис. В региональном разрезе самый высокий уровень инфляции зафиксирован в Ошской области. Это связано с ростом цен на алкогольные напитки и табачные изделия, непродовольственные товары и услуги. При этом наибольшее повышение стоимости пищевых продуктов и безалкогольных напитков отмечено в Иссык-Кульской области. Заведующая отделом статистики инвестиций Нацстаткома Эстера Мырзакматова более подробно остановилась на вопросе объема инвестиций в основной капитал.
11: В сравнении с аналогичными периодами 2024 и 2025 годов. Инвестиции в основной капитал – это совокупность затрат, направленных на создание, воспроизводство и приобретение основных фондов. В их структуру входят стоимость всех видов строительных работ, закупка оборудования, машин, транспортных средств, стоимость инструментов, инвентаря, затраты на прочие капитальные работы и проектно-изыскательные работы. В сравнении с январем-июнем прошлых двух лет наблюдается рост объема инвестиций в основной капитал. В январе-июне 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем инвестиций в основной капитал увеличился в 1,6 раза и составил 204 млрд 427,9 млн сомов. Основной объем инвестиций в январе-июне 2026 года – это 91%, направлен на строительство объектов добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, транспортной деятельности и хранения грузов, обеспечение снабжения электроэнергии газом, паром, в объекты образования, а также жилищное строительство.
9: Что касается среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-мае 2026 года, то она составила 51 888 сомов. По сравнению с январем-маем 2025 года увеличилась на 25%. Наиболее значительное повышение наблюдалось в сфере искусства, развлечения, отдыха и здравоохранения и социального обслуживания населения, образования, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, на предприятиях водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья, а также в сфере операций с недвижимостью и имуществом, финансового посредничества и страхования, строительства, а также транспортной деятельности и хранения грузов.
0: Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 16 июля. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 19-24, днем воздух прогреется до 40 градусов. В Талаской области ночью 14-19, днем 32-37 градусов. В Баткенской, Оршской и Джалабадской областях ночью до 25, днем воздух прогреется до 41 градуса. В Иссык-Кульской области ночью 12-17, днем 24-29. В Нарынской области ночью от 8 до 13, днем до 32. В городе Чолпаната без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью от 14 до 16, максимальная температура воздуха днем от 24 до 26. У северного побережья озера Иссык-Куль температура воды днем была 21,7 градусов. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью 23 градуса, а днем воздух прогреется до 37-39 градусов. И на этом наш выпуск завершен. В студии у микрофона был я, Армик Ахтанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио. И до скорой встречи.
12: Өнөр менен өргө чабат. Кесип менен баар табат. Билим, илим, ага, канат. Билимдүү муунду өстүрүү ар заманда атпай журтка аманат. Аманат. Уңгу жол илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол.

0: урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
1: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11-июндан 19-июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
2: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмэтү для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
3: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и «Услуга Балаырысы». По вопросам пособия Бала-РСИ вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
4: Биринчиде музыка.